0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: слышишь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек. Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Радиус FM. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Liebe und ich hoffe, dass du mit bin.
1: Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели –

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

Нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 7 утра в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброе утро, мы начинаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: А через пару минуток-то в нашем эфире будет «Астролайф». Это такая твоя звездная инструкция, твой гороскоп на эту среду.
1: Потом улыбнула, откроем этот день с хорошей порцией мемов и шуток из интернета.
2: А еще пока ты спал, мы с удовольствием расскажем тебе о странном уведомлении, которое получила пожилая женщина.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, в этом выпуске о том, как заметить выгорание по глазам и почему в США могут перестать покупать электромобили.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Совместных проектов станет больше. Региональное сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень. Накануне в Минске прошли встречи с делегацией из провинции Ганьсу. Именно она в этом году станет хозяйкой первого форума регионального сотрудничества двух стран. В планах проводить такие мероприятия ежегодно. Делегация Гродненской области отправится в Ганьсу для новых инвестпроектов. Товарооборот с этой провинцией последние годы растет двузначными темпами. Детей отказников в Беларуси стало в 6 раз меньше. В 2004 году детей, от которых отказались родители, было 9% от всех детей-сирот. Сейчас только 3%. В 2025 году таких малышей было около 80. Всего в стране проживает почти 2 миллиона детей, из них сирот и оставшихся без попечения меньше 1%. Беларусь – родная кровь. Накануне такая акция стартовала по всей стране. В первый день к ней присоединились около 150 добровольцев. Перед сдачей крови каждый прошел медобследование. Акция продлится до 12 июня. Донорскую кровь ежегодно используют во время сложных операций и переливаний. В прошлый раз акция объединила около 9 тысяч беларусов. Бремя для владельцев электромобилей. Для них в США ведут ежегодный сбор – $130 в год с постепенным увеличением до 150. Это нужно, чтобы все пользователи дорог платили свою долю на транспортные проекты. Сейчас водители бензиновых машин платят акциз на топливо, а владельцы электрокаров – нет. Экологические группы критикуют меру. По их мнению, она отпугнет покупателей от электромобилей. Движения глаз помогут заметить профессиональное выгорание. Ученые из Санкт-Петербурга создали аппарат, который анализирует микродвижения глаз в замедленной съемке. Оцениваются два параметра – способность различать малозаметные объекты и так называемый микротремор глаз – непроизвольное движение при фокусировке. Прибор не просто фиксирует утомление, а позволяет спрогнозировать, когда наступит предел и вовремя сделать перерыв. И последнее. Стань участником розыгрыша «Умной колонки». Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз.
0: Таковы новости. Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно 19-21, в Минске 20-22. В Бресте 21-23, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM. Хочется получить небольшую инструкцию, ну, по версии звезд, как пройдет этот день. Можно верить, можно не верить, можно просто отнестись к этому с улыбкой. Начнем мы с наших знаков, а продолжим уже о тебе. Итак, Юленька, что у тебя на сегодня?
2: Вот у меня сегодня вот какой-то дурацкий риск зациклиться на мелочах и упустить что-то действительно важное и прекрасное. Я, правда, не понимаю, что это такое будет, потому что я не хочу ни на чем зацикливаться, особенно ни на чем не нужном.
1: Особенно что-то упускать тоже не хочется. Мне вот, смотри, звезды посоветовали встречи с друзьями, и я знаю своих друзей хорошо. И я понимаю, что когда встречи с друзьями в среду, четверг и пятница, они очень проблематичные. Пашка, что у тебя?
3: Ребят, я сегодня особенно востребован. Вот прям так, как никогда раньше.
1: Эвана как. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астралайф.
2: Овны, сегодня особенно захочется увидеть близких друзей, поэтому не стесняйтесь первыми выходить на связь.
3: Тельцы, помощь и поддержка могут прийти с самой неожиданной стороны, так что смело принимайте их.
1: Близнецы, энергии будет хоть отбавляй, и ваше бодрое настроение зарядит окружающих активностью.
2: Раки, есть риск зациклиться на мелочах и упустить что-то действительно важное и прекрасное.
3: Львы, не стоит превращать мелкую проблему в катастрофу, все гораздо проще, чем кажется.
1: Девы, сегодня вы будете особенно востребованы, поэтому можете спокойно выбирать только самое лучшее для себя.
3: Выбирайте с умом.
1: Да-да.
2: Выбирай себя, эгоистка, как поет Зиверт. Весы, не все вокруг будут искренними, но внимательность поможет быстро понять, кто есть кто.
3: Скорпионы, дела будут идти настолько удачно, что вы сами удивитесь собственной продуктивности.
1: Здорово, как окружающие скорпионов удивятся, это другой вопрос. Стрельцы, эмоции могут слегка запутать вас, поэтому лучше провести день рядом с людьми, которым вы доверяете.
2: Козероги, неожиданный выбор заставит задуматься, но принесет полезный опыт и новые выводы.
3: Водолеи, день отлично подходит для встреч с друзьями или родственниками, с которыми давно уже не удавалось увидеться.
1: Ну и, наконец, рыбы, сегодня успех будет сопровождать вас практически во всем, за что бы вы ни взялись.
2: Ну а мы будем сопровождать тебя три часа утреннего эфира, классные подарки и, конечно же, хорошее настроение через пару минут улыбнуло.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 16 минут в стране. Очень хочется подарить хорошего, классного настроения, независимо от того, как прошло твое утро и вот эта фаза пробуждения. Так что лови это хорошее настроение от нас, у нас улыбнуло.
2: Ребят, дайте я буду первым для того, чтобы мужики не успели это сделать.
1: Давай.
2: Если девушка тебе говорит, ну скажи, я не обижусь, молчи ради своей же безопасности, просто молчи.
1: Хьюстон, отмена операции, правду говорить нельзя, да. Хорошо, продолжим, у меня вот такая шизофрения небольшая. Сереже надоело, что мальчишки во дворе называли его собака, и он записался в секцию стрельбы. Теперь его называют косая собака.
3: Ужасно, ужасно. Теперь моя. Зашел ночью на кухню воды попить. А там жена на диете сидит.
1: А, здорово. Ну, я к ней присоединился. Да. Здоровое питание никто не отменял. Через пару минут никто не отменял, пока ты спал. Мы расскажем тебе о странном уведомлении, которое получила пожилая женщина.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс «New Religion». Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say and Die. Gone, gone, gone. Ну а золото в нашей рейтинговой таблице в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком «Broken Strings». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 25 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем дарить тебе кайфовое настроение. И, конечно же, без интересной информации в эту среду никуда. Делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем о странном уведомлении, которое получила пожилая женщина.
0: Пока ты спал.
2: Куда уж интереснее, ведь женщина получила уведомление о собственной смерти.
1: О, как.
2: Да, ой. Получила на эту как бы повесточку от коллекторского агентства, которого наняла компания, которая занимается водоснабжением. Это письмо, в котором писали, что она задолжала коммунальной службе 61 фунт стерлингов. На наши деньги это не очень много, примерно 220 белорусских рублей. Не так уж много, чтобы кошмарить человека смертью.
1: Ну, как будто
2: и там
1: да.
2: Писали, да, поскольку как бы вы уже, ну, не жива, да, ваш долг перекладывается на ваших наследников. Оплатите,
1: да?
2: Пожалуйста. Дети были очень глубоко возмущены. Они, ну, понятное дело, потому что человек 80-летний, да, ну, это женщина, у такого человека может случиться и какой-нибудь приступ от такой информации. Они позвонили туда, оказалось, что они перепутали женщину с ее покойным мужем.
3: Ну, это да,
2: на нем был долг.
3: Несложно сделать, да.
2: Вот, она как бы заявила о том, что умерла не она, а ее муж, и она платила за воду. После этого они извинились, обнулили задолженность и вернули деньги за последний месяц пользования водой.
3: И я так понимаю, что только вот эта милейшая женщина 78 лет думает такая, да блин. Можно же было просто промолчать детям, да, и платить за воду, ну, за нее как будто.
1: Кстати,
3: ну,
1: да.
3: Сделать такой подарочек своей маме, а тут придется платить самой. Я думаю, что это даже как-то скажется на наследстве.
1: Вполне возможно. Но я знаю, что точно не скажется о наследстве. Это ежедневный, ежеутренний ритуал на Радиус FM. Через 5 минут дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Слушайте, ребята, у вас нет ощущения, что утро как будто бы какое-то особенное? Ну вот что-то в этом есть.
3: Да может быть, дождя нет.
2: Может быть, потому что среда уже, на календаре 20 мая, и буквально через недельку, уже чуть-чуть больше, настанет то самое долгожданное лето. Жаркое, кстати говоря, синоптики рассказывают о том, что это лето будет одно из самых жарких за всю историю.
4: А синоптики-то наши, они славятся тем, что умеют правильно предсказывать на 10 дней вперед. Только наши, нигде в мире не умеют, а наши такие через 10 лет. 10 дней будет 30 градусов тепла лета.
2: Оптимист Василий Чехов в эфире Радиус ФМ. Также, как и наша прекрасная принцесса Юлия Клыгун и я, Паша Адаховский, продолжают эту утреннюю миссию. Погнали!
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура «Странная песня» сама себя не послушает и подарки сами себе не подарит.
4: А потом улыбнула. Хорошего настроения много не бывает. Мемы и шутки из интернета будут ждать тебя.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Небольшие затруднения по улицам Красная и Кубоколоса от проспекта Машерова до улицы Калинина. А также по улицам Лобанка и Кунцевщина от Мазурова до Матусевича. Время проезда 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус ФМ о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 27 до 29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7:40 в стране, пробудители на Радиус FM. Поднимают тебе настроение еще больше, больше и больше, так же, как и становится наших подарков в эфире. И этим мы именно сейчас и займемся, тем, что будем дарить тебе подарки. 5 минут сыграем в Ace Ventura. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» на целый месяц.
3: Ну, осталось отправить нам заявку. Заходи в наш Телеграм, официальная наша группа «Радиус FM» называется. И вот в самом низу есть такой маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Привет, что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
8: Ремонт своими руками? Нет.
9: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.45 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра. Но прямо сейчас предлагают сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Всегда будем слушать отрывочек из трека, где одно слово мы взяли и запикали звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадает, что же это за слово, заберет свой приз. Безлимитный абонемент на целый месяц в фитнес-центр «Адреналин».
4: И сегодня сражаться за этот самый абонемент будет Марина. Мариночка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро всем.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Все хорошо, еду на работу.
4: Одна едешь в машине?
5: С мужем.
4: Хорошо, это я просто уточнял, что детей нету. Я-то вот песню уже вижу, которая у нас приготовлена для тебя.
3: Нет, это не детская.
4: Да, песня не детская. Явно шизофреническая абсолютно, как и все песни, которые в Эйс Вентуре. Звучат так, что готовься, пожалуйста.
2: Итак, ребят, хорошо. Готовы слушать?
5: Да.
2: Давайте, задание, внимательно.

0: А друзья подпоют.
1: А можно проговорить начало? Просто в машине не очень.
2: Мы даем тебе возможность. Возможно, ты знакома с этим великолепным треком.
0: Да, может быть, слышала.
3: Слушайте, у нас такое бывает.
4: Я могу дать еще раз задание послушать вообще. Я его улучшил, усовершенствовал.
0: Усовершенствовал?
4: Да.
0: Давай.
4: Хотите?
2: Да.
1: Да, давайте.
4: Давай.

0: Там в гареме живет шерстяной дикобраз, унитаз, гондурас.
1: Мариночка, вспоминай.
2: Не понравилось что... прошлое? Пожалуйста, выбирайте на здоровье.
0: Все лучше и лучше.
3: Вспоминай. Ну, наверное, гондурас.
1: Подожди. Марина, подожди, мы за тебя и некуда. Вспоминай, что я тебе говорил в самом начале. Абсолютно шизофреническая песня, абсолютно шизофренический ответ.
0: Вы поставили еще более шизофреническую.
3: Значит, унитаз шерстяной, если шизофреническая.
1: Шерстяной унитаз, интересно же. Давай послушаем, как там в оригинале.
2: Давай.
4: Там

0: Мы тебя поздравляем. Безлимитный абонемент в «Адреналин». Твой. Оставайся на линии, расскажем, как его забрать. Ну, я, как всегда, напоминаю, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верхоружии. Широкий спектр услуг, тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
1: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Сделано-гран-пром-банк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
1: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
5: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус ФМ.
5: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
1: Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7.52 в стране, это Радиус FM. У нас улыбнула. Открой свое сердце для мемов и шуток.
2: Давайте я начну.
1: Давай.
2: Вот, когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, не верьте никогда. Детей она может оставить с соседкой, а мужа никогда.
1: Хорошо, продолжим. У меня такая штука из разряда не столько смешно, сколько вот этим реально можно пользоваться в жизни. Без внятного ТЗ, результат ХЗ.

0: будете ли?
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: 7 утра, 59 минут в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM желают тебе самого доброго и продуктивного утра, перетекающий в день, потом в вечер. Все это в сопровождении топовой музыки. Всего самого-самого кайфового, что может быть на этот день. Ребят, мы продолжаем. Делай погромче, дальше будет только круче.
3: Через парочку минут в нашем эфире будет «Улыбнул». Это свежая порция мемов и шуток из интернета специально для тебя.
4: Мало ли, пока собирался, красился, да, или там вот это все дело, не успел посмотреть свои любимые мемчики в телефоне, мы тебе обязательно все это подарим. Потом сыграем скорость звука, где главный приз – паровая электрошвабра. Но это главный приз недели. А каждый участник, независимо от результата, получит фирменный шопер с целым набором подарков внутри.
2: Ребята, можно я поиграю?
4: Да,
2: ну,
4: конечно,
2: очень хотелось,
4: но на другой
2: бы.
4: Станции.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
5: Привет, расскажу, почему нас тянет на жуткие новости и что в Беларуси строят чаще дома или квартиры.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Низкоорбитальный интернет придет в белорусскую глубинку. Белорусский оператор Белинтерсат и российская компания Бюро 1440 подписали соглашение о партнерстве. Планируется интегрировать низкоорбитальную спутниковую связь в существующую инфраструктуру. Это позволит обеспечить высокоскоростным интернетом даже удаленные населенные пункты. Скорость соединения и низкая задержка будут на уровне наземных сетей. Что строят в Беларуси чаще, дома или квартиры, разобрались в Белстате. Вот, например, за январь-апрель этого года в эксплуатацию ввели 842 тысячи метров квадратных общей площади жилья. Интересно, что все чаще в нашей стране строят частные дома. Чаще всего жилье строят в Минской области, затем идут Брестская и Могилевская области. Трудовое лето приближается. В белорусских городах официально дают старт студенческим отрядам. БРСМ подготовила около 63 тысяч рабочих мест. Для молодежи условия прекрасные. Будет официальное трудоустройство и полное освобождение от уплаты подоходного налога. К тому же, за счет системы надбавок зарплата может быть выше средней по региону на 15-20%. Попробовать себя можно в строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, медицинских, производственных или сервисных отрядах. Пока вы слушаете радио бесплатно, в Польше не все так гладко. Там со следующего года вырастет сумма обязательного сбора за наличие телевизора и радио в доме, а также штрафы за его неуплату. Всю технику придется еще и регистрировать. Лицензия будет ежегодно обходиться полякам в $113 за телевизор и $35 за радиоприемник. Эти деньги пойдут на финансирование государственных СМИ. Почему нас тянет на жуткие новости и видео, объяснили ученые из США. Это заложено в нас природой. Это не извращение, мозг лишь хочет устранить неопределенность. Так работает механизм выживания. Наши далекие предки останавливались у туши мертвого зверя, чтобы понять, где прячется хищник. Это помогало быть начеку. Мозг человека меняется медленно, поэтому мы до сих пор не можем пройти мимо страшной новости или видео о чужой беде. Просто наш старый механизм реагирует на новую реальность. Коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8:08 на Радиус ФМ. Порция хорошего настроения у нас готова. Сейчас будем делиться.
2: Итак, коллеги, а лучших сотрудников на Новый год начальство кремирует.
1: Фу,
2: может, может, премирует? Я не дочитал.
1: Уже хорошо, уже хорошо. Все, на слове кремирует, все было замечательно. Я продолжу. Видишь, мы с тобой не договаривались, Пашка, а у меня, ну так, немножечко в продолжении темы, значит, короткий диалог. Кого хороните, ребят? Ну, это вопрос на засыпку.
3: Слушайте, у вас какая-то фиксация, что ли, на этой теме, честно?
1: Давай ты.
3: В борьбе с животом живот всегда оказывался на полшага впереди.
1: О, видишь, как здорово, как и мы. На полшага впереди, через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука». Беспроигрышная игра, где главный приз – паровая электрошвабра от Радиус ФМ. Но каждый участник гарантированно получит фирменный шопер, наполненный подарочками от нас.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: В белорусской столице 8 утра, 14 минут. Это «Пробудители» на Радиус FM. И самое приятное, что может быть в нашем эфире. Мы анонсируем подарки. Подарки и еще раз подарки. Дорогие, крутые, полезные для каждого из вас подарки. Давай играть. Через 5 минут вы в скорость звука.
2: Мы подарим тебе брендированную паровую электрошвабру. Для этого нужно будет постараться. Участнику нужно будет делать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Паровая электрошвабра — это главный приз недели. Ну а каждый сыгравший с нами по-любому получит от нас классный подарок. Это фирменный шоппер с целым набором подарков от Радиус FM.
3: Нам остается только выбрать, кто уже гарантированно получит вот этот самый шоппер с подарками, просто поговорив с нами. Ну а для этого оставляй заявку на участие в нашем Телеграм, заходи в группу Радиус FM и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
9: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
10: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
11: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 20 минут в белорусской столице. Всем доброе утро, это Радиус FM. И прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
3: Итак, главный приз недели – это брендированная паровая электрошвабра. Ну а каждый сыгравший по-любому получит от нас поощрительный приз «Шоппер» с целым набором подарков от Радиус FM.
4: С нами сегодня будет играть Сергей. Сергей, доброе утро, привет тебе.
5: Привет.
4: Как твое утро проходит? Рассказывай, чем ты занят этим утром?
5: Ну, нормально. Пока еще ничем.
2: Красавчик, ты молодец.
3: Напрягаться
2: отдыхать
3: не стоит.
2: Ты как Прохор Шаляпин, получается.
5: Нет.
3: О, это хорошо, тогда я предложу так. Ты как Джиган, на чиле, на расслабоне?
5: Ну,
2: скажи, нет, я Серега, который сегодня кайфует.
3: Да, я вот хочу поиграть я быстрее.
5: Я просто серый из Новогрудка.
4: Серый? Кстати, Новогрудку привет. Доброе утро, Новогрудок. Сергей, смотри, до тебя никто не угадывал песню. Ты можешь выбрать любое количество секунд. Хочешь 5 секунд, хочешь 1 секунду. Ну, чем больше секунд, тем меньше баллов. Да.
5: Ну, давайте попробуем.
2: Выбор непростой, Серег, я понимаю.
3: Ну, до тебя у всех участников как бы 0
2: баллов. Хочешь, я тебе помогу? Возьми золотую середину. 3 секунды. Ни туда,
3: и
2: ни
3: на счастье.
5: Вот я тоже думаю, 3.
2: Да. Смотри, Серег, послушать можно будет только один раз. Абстрагируйся от всего, что происходит в твоем чудесном мире. И если ты готов...
5: Да, я сейчас слушаю вас каждое утро.
2: Ты красавчик. И если нам очень приятно, если ты готов, 3 секунды прямо сейчас слушаем внимательно. Вот такие вот были 3 секунды.
4: Что скажешь? Что твое сердце тебе подсказывает? Твоя интуиция? Трек ты этот, мне почему-то кажется, что слышал.
2: Сергей так посмеялся, когда ты сказал про сердце, как будто он бессердечный, знаешь?
5: Нет, я просто пытаюсь узнать.
2: Это понятно. Серег, ну в любом случае, правила у нас одинаковые для всех, и ты должен давать свой ответ. Я думаю, что ты парень у нас эрудированный, и какую-нибудь композицию ты назовешь обязательно.
4: Итак, что крутится в голове? Давай любую, возможно, пальцем в небо просто получится угадать. Время ограничено.
5: Может, это...
4: Да? Да, Сереж.
5: Ой, блин, забыл название.
4: Ну,
5: сейчас
4: давай,
5: помню.
4: А напой,
3: напой. Да.
4: Пару
3: просто
4: строчек,
3: дай нам
4: может
3: понять,
4: быть,
3: что
4: нее.
3: Ты знаешь.
4: 3, 2.
2: Серег, нет, давай любимую. Не... Давай просто любимую песню мы слушаем. Спасибо, давай. Это была «Комната культуры» и композиция «Море». В любом случае, ты красавчик.
5: А, вот я ее и не знаю.
2: Да, ну вот, теперь мы познакомились с ней. В любом случае, спасибо большое, что ты сегодня поиграл вместе с нами. Мы желаем тебе самого чудесного дня. Ну, а Радиус FM продолжает.
3: Как и обещали, дарим тебе шоппер с набором подарков от Радиус FM. Без подарочка мы тебя не оставляем. Не клади трубку, расскажем за эфиром, как забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Слушайте, вот есть эфиры, когда особый кайф ощущаешь из-за того, что делаешь. Вот я даже немножко начал заикаться по этому поводу. Мне кажется, сегодня он эфир какой-то особенный.
3: А это закусывает.
2: И подарки кайфово летят. Спасибо, меня, наверное, последний мой кайфовый эфир на Радиус FM благодаря Васе Чехову. Ладно, ребят, это все шутки юмора. 8 утра, 28 минут в Беларуси. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Впереди топовая музыка, много подарков и крутой информации. И далее об эфире подробно.
4: Ближайшие полчаса интерактив не и мне. Тут послушаем два голосовых сообщения и попробуем понять, где сообщение, созданное реальным человеком, а где ИИ.
3: А потом улыбнула. Хорошего настроения много не бывает. Мемы и шутки из интернета будут ждать тебя.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска плотное. Есть затруднения по улицам Карбышева и Гамарника от улицы Седых до Мирошниченко. Время проезда 11 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Гомеле 25-27. Витебске и Могилеве от 27 до 29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: А мы продолжаем нашу утреннюю миссию. 8 утра, 35 минут в Беларуси. Это Радиус FM. Делай погромче, потому что буквально через 5 минут наш интерактив не ИИ мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Интересно, нетривиальная задача, так что если ты хочешь попробовать свои силы проверить, тогда забегай в нашу официальную группу в Телеграм Радиус FM. Она называется. И в самом низу находи там маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро мы начнем играть с двумя игроками. Ну а победитель получит классный подарок – брендированную Bluetooth-колонку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Только с 11 по 24 мая Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая, океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону +375 44 788.

0: Бай через Ереб или у распространителей.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка». 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд». 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Три цены. Три цены.
4: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8:40, пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас сыграть наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Правило очень простое. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, и забрать свой приз, если он отгадает. А в качестве приза у нас сегодня брендированная Bluetooth-колонка от Radius FM.
2: Ну что ж, за колонку сегодня будет сражаться Марина, сражаться против нашего второго игрока, пока не озвучиваем, кто это. Мариночка, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро проходит? Чем занята там? Рассказывай.
4: Отлично, домашними делами, детей в школу завезла.
1: Молодец.
4: И отдыхаю.
1: Мама.
2: Ну и получается, потом ничего не делаешь, да, как муж, я думаю, целый день. Да? Сидишь дома.
4: Да.
5: Это только так думает муж. Если что, мы знаем, что это неправда. Ты как минимум слушаешь Радиус FM и выигрываешь подарки.
1: Итак, правила очень простые. У нас два голосовых, одно ИИ, второе живой человек. Или наоборот, ты слушаешь два, делаешь свой выбор, и мы проверяем. Готова слушать?
4: Да, готова.
1: Отлично, слушаем первое голосовое.
6: Я уеду жить в Лондон.
1: И второе.
7: Я уеду жить в Лондон.
5: О, прикольно. И первое, и второе, как будто, знаешь, брат с сестрой поговорили.
2: Да-да-да. Что скажешь, Марин?
8: Второй человек.
5: Опа, там сзади есть это, группа поддержки?
4: Да, это муж.
5: Это муж? Опа.
2: А, муж тоже ничего не делает?
5: Муж тоже ничего не делает? У вас семейное это, что ли?
2: Так, ребят.
4: Так совпало.
5: Ну что, слушаем мужа?
4: Нет, подождите. Так, первый живой человек.
5: А муж сказал второе, да?
4: Да.
5: Ну ладно, позвонили мы тебе, Марин. Последнее слово за тобой. Ты считаешь, что первое голосовое – это живой человек, правильно?
4: Да, да.
5: Давай проверять.
2: Доброе утро, автор.
9: Доброе утро.
5: Мариночка.
4: Еще один бездельник.
5: Ты представляешь, вот я, прикинь, сейчас муж сзади. Да, да, стоит такой. А, я знал, танцует сзади. Нормально. Анют, пожалуйста, для галочки повтори нам голосовое.
9: Я уеду жить в Лондон.
5: Спасибо тебе большое.
3: Мы поздравляем нашего победителя, как и обещали. Брендированная Bluetooth-колонка от Radius FM достается именно тебе. Оставайся на линии, расскажем, как забрать приз.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
10: Телеграм-промбанк.
11: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
12: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
0: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
13: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Мы снова танцуем.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8:49 в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула свежая подборка мемов и шуток из интернета.
2: Коллеги, я предлагаю Юленьке уступить, а я закончу. Вот так сделаем, давай.
3: У меня есть такой анекдот, называется «Антикризисная диета».
2: Давай.
3: Чай можно заваривать 7 раз. На 8-й чинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жмотя.
1: Хорошо, я продолжу. У меня такая, она очень простая, но я не знаю, почему-то улыбнула меня этим утром. Крановщик 6-го разряда Сидоров, не уходя с работы, забрал ребенка из детского сада.
2: Хорошо.
1: И, кстати, да, смог
2: прикольно,
1: отключить.
2: Прикольно, правда прикольно. Ко мне на выходных приезжала сестра в гости, и она говорит: Паш, вот не говори «проблема», говори «задача».
1: Так.
2: Ну, окей, у меня задачи с алкоголем.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Нет, а вообще я начал понимать ребят, которые встают рано утром, все-таки есть в этом свой шарм. Спустя столько лет работы на радио я принял тот факт, что вставать рано – это круто. Твой день насыщен разными делами. Ты общаешься много с кем, новое знакомство. Ты зарабатываешь больше денег, потому что ты раньше встаешь и больше работаешь. Сказал бы я, но у меня такого нет. Ребят, да, Вась.
2: Кто рано встает, тому Радиус FM дает.
1: Нормально? А можно я подарю аплодисменты для маэстро? Это был Вася Чехов. Сегодня последний рабочий день на Радиус FM. Ну что ж, ребята, мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: Через парочку минут в нашем эфире Астролайф, твоя звездная инструкция на эту среду.
2: Потом улыбнула, еще немножечко мемов и шуток в твое утро.
1: А после этого вот это поворот. Расскажем о странном способе доводить до зрелости огурцы в Индии.
2: Будет интересно, не пропусти. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, какие там новости.
4: Привет. Расскажу, почему большинство людей правши и о новом формате выпускных в Минске.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь и Россия продолжают строить общее экономическое и гуманитарное пространство. В конце 2026 года завершается трехлетний цикл союзного договора. Сейчас обсуждают, каким будет следующий. Один из примеров – Псков может стать первым российским городом, где белорусские товары будут продавать по ценам, как у нас. До 90% расчетов между странами уже идут в национальных валютах. В планах на 2026 год концептуальный документ по аграрной политике и единый союзный рынок. В Минске вводят новый формат выпускных для 11 классов. В этом году республиканский праздник «Последний звонок» проводить не будут из-за высокой нагрузки на выпускников. Традиционные линейки в школах пройдут 23 мая. А еще 11-классников ждет развлекательная программа в Минск-арене. Выпускные вечера состоятся 12 июня. После полуночи праздник продолжится на 4 площадках. Каждый белорус может придумать логотип и слоган для туристического бренда страны. Президиум Совмина объявил конкурс, а участвовать могут все желающие. Нужно предложить логотип, слоган и общую концепцию. Победители получат денежное вознаграждение. Конкурс пройдет с июня по август. Цель – сформировать узнаваемый образ страны для продвижения на международных рынках. Переговоры по Украине зашли в тупик. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия не видит от Киева сигналов о готовности к диалогу. Он также отметил, что Запад продолжает наращивать поставки оружия. По данным российских спецслужб, Украина планирует запускать дроны не только с воздушных коридоров, но и с территории стран Балтии. Почти 90% людей правши. Ученые из Оксфорда выяснили, почему так сложилось. Человек рождается с предрасположенностью к той или иной руке еще в утробе. Исследователи проанализировали данные о 2000 человекообразных обезьян. Оказалось, что преобладание праворукости – эволюционная аномалия, которая связана с двумя факторами. Сначала наши предки встали на две ноги и освободили руки. Затем у них вырос мозг, и по мере его увеличения большинство особей стали чаще пользоваться правой рукой. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22, в Бресте 21-23 со знаком плюс, в Гомеле 25-27. Витебске и Могилеве 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM. Давай заглянем в этот день, посмотрим, чего от него ждать. Паш, что тебе звезды пообещали на сегодня?
2: Мне звезды говорят, что я сегодня особенно востребован. Так как никогда раньше, да, и мне нужно выбирать.
3: Здорово. Интересно, у кого ты востребован?
2: Ну, надеюсь, что у кого-то богатого.
1: Ладно, там выбор сложнее, Паш, будет. Юля, у тебя как день?
3: Есть риск упустить что-то важное.
1: Угу. Ну что ж, попробуем не делать этого. А мне сегодня звезды обещают встречи с друзьями.
2: Это очень опасно.
1: Зная своих друзей, очень опасно с ними встречаться посреди недели. Лучше как-то все-таки пятница-суббота. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как среда пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня особенно захочется увидеть близких друзей, поэтому не стесняйтесь первыми выходить на связь.
1: Тельцы, помощь и поддержка могут прийти с самой неожиданной стороны, так что смело принимайте их.
2: Близнецы, энергии будет хоть отбавляй, и ваше бодрое настроение зарядит окружающих активностью.
3: Раки, есть риск зациклиться на мелочах и упустить что-то действительно важное и прекрасное.
1: Львы, не стоит превращать мелкую проблему в катастрофу, все гораздо проще, чем кажется.
2: Девы, сегодня вы будете особенно востребованы, поэтому сможете спокойно выбирать только самое лучшее для себя.
3: Весы, не все вокруг будут искренними, но внимательность поможет быстро понять, кто есть кто.
1: Скорпионы, дела будут идти настолько удачно, что вы сами сможете удивиться собственной продуктивности.
2: Стрельцы, эмоции могут слегка запутать вас, поэтому лучше провести день рядом с людьми, которым вы доверяете.
3: Козероги, неожиданный выбор заставит задуматься, но принесет полезный опыт и новые выводы.
1: Здорово, водолеи, день отлично подходит для встреч с друзьями или родственниками, с которыми давно не удавалось увидеться.
2: Закончим рыбами. Сегодня успех будет сопровождать вас практически во всем, за что бы вы ни взялись.
3: Через несколько минут улыбнула, поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Хочется еще немножечко шуток и позитивного настроения в твое утро привнести. 9.16 в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнуло. Поехали.
2: Если хочется, Вась, лови. Фу, отвратительно. Убери это от меня. Что это вообще за гадость? Работа.
1: Как отвратительно. Продолжу вот такой. Порядочный человек берет взятку в одном единственном случае. Когда предоставляется такой случай?
3: Хорошо. У нас в классе две сестры-близняшки. Когда они поссорились, одна назвала другую уродкой.
1: Как это недальновидно. А в отличие от нас, у нас через 5 минут вот это поворот. Мы расскажем тебе о странном способе доводить до зрелости огурцы в Индии.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры грошей. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 июня 2026 года. Подробнее игра «Кропка кошек Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Привет, что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
8: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Coca-Cola 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Pemalux 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
10: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
10: «Автодрайв».
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 25 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем о странном способе доводить до зрелости огурцы в Индии.
0: Вот это поворот!
3: Женщины на вокзале красили огурцы, чтобы они казались свежее. Ну, вот многие жители Индии, да, которые путешествуют на поездах, покупают с рук на станциях свежие очищенные огурчики, чтобы прям вот видно в поезде ими и похрумкать.
2: Очищенные?
3: Да, да, это очень удобно.
4: Уже копченая курица, яички отварные, это фигня.
3: Это уже прошлый век. А, такая закуска вкусна и недорога. Но произошел скандал на вокзале, потому что там сидели женщины, которые вот эти вот огурцы очищенные обмакивали в какую-то жижу, в какую-то жидкость, и потом обратно их на прилавочек и так и продавали. Жидкость была зеленого цвета. Подкрашивали они таким образом овощи, и такие овощи выглядели более свежими и более привлекательными.
2: Прикольно.
3: В общем, утаить это не получилось. Вызвали полицию, сказали, что вы делаете, что вы творите. Оказалось, что это обычная вода, в которую добавили пищевой краситель, который используется в кулинарии, да? Но час от часу не легче.
4: И вот уже видишь, поговорка «ехать к бабушке в деревню сливы красить» не выглядит такой уж и странной. Ну, у нас, по крайней мере, была такая. Сразу вспомнился эксперимент, кажется, по-моему, в Китае это было. Там как будто бы разработали краску с удобрением, которым покрывали траву. Ну, обыкновенную вот эту газонную траву. По факту выяснилось, что никакого удобрения в этой краске не было. Они просто хотели так выслужиться перед властями. Они что-то там не уследили. Газон был плохого, ну, цвета, качества и прочего. И они его просто с пульверизатора запылили зеленой краской. И получилась крашеная земля. Вот такое бывает.
2: Как в армии.
0: Пробудитель. На Радиус FM.

Плюс Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ну что ж, а мы на этом не заканчиваем ни в коем случае. Впереди тебя ждет еще хорошее настроение, конечно же, топовая музыка. Мы будем веселить тебя каждый будний день на Радиус FM с 7 до 10 утра. Прямо сейчас 9 утра, 33 минуты в стране. На сегодня мы не готовы с тобой прощаться. Дальше в эфире будет еще много интересного.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем о неожиданной пользе арбуза.
4: Потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о способах просить прощения.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по МКАДу от Раубичской улицы до Долгиновского тракта. Время проезда 13 минут. Хорошей дороги, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22. В Бресте 21-23 со знаком плюс, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 27 до 29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40. Пробудители. Радиус FM. Продолжаем. Продолжаем и еще раз продолжаем. Ну не можем мы остановиться. Ребят, делайте погромче. Прямо сейчас расскажем о неожиданной пользе, внимания, арбуза.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, арбуз способствует укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы. Ого. Ну, еще и так, навскидку, повышает общее качество рационного питания, потому что в нем содержатся питательные вещества.
1: Так, подробнее.
2: Чтобы вы понимали, взрослые и дети, которые регулярно употребляют арбуз, получают больше клетчатки, магния, калия, а также витаминов А и С.
1: И чистые почки.
2: Ну, да. При этом любители арбуза потребляют меньше добавленных сахаров и даже каким-то образом жиров. Исследователи говорят, что такая диетическая комбинация помогает восполнять дефицит фруктов в рационе, одним только арбузом. Чтобы вы понимали, ученые сделали маленькое исследование, в ходе которого они поняли, что вещества, содержащиеся в арбузах, помогают сосудам нашего сердца расслабляться и расширяться, улучшая наше кровообращение.
3: А еще нужно не забывать, что вот когда ты ешь арбуз, можно не ставить будильник. Ты и так проснешься и не проспишь ни на работу, ни по делам. Осталось только научиться выбирать вкусные арбузы. У меня, кстати, есть лайфхак. Отец со мной поделился. Значит, берешь арбуз, вот на рынке ты, да, берешь арбуз, подносишь к уху, пытаешься сдавить его, да? Потом берешь второй арбуз, подносишь к уху, ну, делаешь то же самое. Потом берешь третий арбуз и вот с умным видом его покупаешь. Третий арбуз всегда сладкий.
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
0: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.49. Привет, Радиус FM. Пробудители. Продолжаем.
3: Самое время обсудить то, как нас рассмешит нас искусственный интеллект.
0: Нейростендап.
3: Знаете, на днях я вот подумала, что я за человек такой. Потому что я поймала себя на мысли, что вот после ссоры я извинилась фразой «извини, что мало». То есть это означало там «извини, что мало там наговорила гадости», там «извини, что мало, не знаю, ну еще что-то плохого сделала». И вот в целом я ведь извинилась, но как-то так гадостно.
4: А еще есть вот эта фразочка «не, ну ты же тоже молодец». Да,
3: ну
4: вот
3: да,
4: это
3: или
4: вот.
3: Нет, ну ты
4: же
3: виноват.
4: Тоже хороший. Да, да, да. И получается, что ты вроде как подходишь, чтобы сказать, ну да, погорячился, там что-то наговорил, там. Но и в конце не забываешь вот эту сакраментальную добавить, ну ты ж ведь тоже виноват.
3: Я так-то.
4: И понеслась новая волна с новой силой. Вот так просят прощения люди. Ну, не все, разумеется, кто-то умеет это делать, кто-то нет. А мы же хотим спросить у искусственного интеллекта, что он думает о различных способах просить прощения.
5: Люди вообще не умеют нормально просить прощения. Вместо извинений начинается какой-то психологический квест. Самый плохой способ — это «ну ты чего, обиделся-то?» Отлично. Человек не только накосячил, но еще и решил, что проблема в чужих эмоциях. Есть еще классика. «Ну извини, если тебя это задело». То есть виноват как будто не поступок, а чужая чувствительность. Почти комплимент. Отдельный уровень переводить стрелки. Это уже не извинение, а судебное заседание. Некоторые вообще делают вид, что ничего не было. Просто через час присылают мем. Как будто картинка с котом способна стереть конфликт. Самое смешное, лучший способ придумали дети – мизинчики. Все честно, быстро и без пассивной агрессии. Мирись, мирись и больше не дерись. Все, конфликт закрыт лучше, чем у половины взрослых пар. Потому что взрослые слишком усложняют извинения. Хотя иногда достаточно просто признать «да, это был косяк».
2: Я, если честно, ребят, мизинчиками до сих пор мирюсь.
4: И молодец, главное, сердцем не стареть.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра в стране. Пробудители на Радиус FM желают тебе самого доброго утра. На протяжении 3 часов мы выполняли свою миссию, дарили тебе хорошее настроение, подарки и, конечно же, топовую музыку. С 7 до 10, 5 дней в неделю. Включай Радиус FM, мы будем рады каждому из вас.
2: Серединка недели, и мы желаем тебе самого прекрасного утра, самого прекрасного дня. Ну и уже выходные, получается, все ближе и ближе.
3: Да, экватор рабочей недели именно сегодня. Этот экватор пройдет легко вместе с отличным днем, с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, пусть все получится.
4: Всем привет, Беларуси, 10 утра, классного дня. Ну и классного дня пожелаем Полине Тарасевич, которая готова поделиться актуальными новостями к этому часу. Полин, привет.
5: Привет. Расскажу, как общение с нейросетями влияет на мозг и сколько квартир построили в этом году в Минске.
0: В радиусе новостей.
5: В Минске установлены очередные пособники телефонных мошенников. Их заключили под стражу. Схема старая. Звонки от имени должностных лиц жертв вынуждают брать кредиты и обналичивать деньги. Им предъявлено обвинение по статье «Хищение в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы. За последние сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках мошенников. Новый предлог для обмана – перерасчет пенсии. Будьте бдительны. За 4 месяца в Беларуси построили почти 8 тысяч новых квартир. Об этом рассказали в Белстате. Это более 842 тысяч квадратных метров жилья. Почти 29% от общего объема построено для граждан, которые стоят на учете нуждающихся. Еще 125 квадратов для тех, кто строил с господдержкой. В сельской местности введено почти 40% всего нового жилья по стране. Союзный кэшбэк. Такую инициативу предложил псковский губернатор Михаил Ведерников. Уточняется, что по этой программе белорусским путешественникам планируется возвращать 20% от стоимости проживания в гостиницах Псковской области в низкий туристический сезон. Есть также целесообразность запуска авиасообщения между Минском и Псковом. Российско-китайские переговоры на высшем уровне проходят в Пекине. Владимир Путин отметил, что отношения двух стран оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела. Тесная связка России и КНР сейчас особенно востребована. В свою очередь, Си Цзиньпин обратил внимание, что ситуация на Ближнем Востоке находится в критической точке. Он призвал как можно скорее прекратить боевые действия. Даже 15 минут общения с чат-ботом снижает способность думать самостоятельно. Это выяснили исследователи из Великобритании и США. В экспериментах участвовали больше 1000 человек. Одни решали задачи сами, другие пользовались чат-ботом. Когда тем, кто привык к помощи, запретили пользоваться ИИ, их результаты резко ухудшились. Они стали пропускать задачи в 2 раза чаще тех, кто всегда работал сам. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22, в Бресте 21 до 23 со знаком плюс, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Вот он только что нам подарил классный, топовый, легендарный, уже полюбившийся всем трек, который называется «Numb». И на самом деле у этой песни очень красивая популярная история, которая возглавила многие мировые чарты по всему миру. И наш, я надеюсь, будет не исключением, ребят. И действительно, какая же сильная, пронзительная вещь, трек, от которого буквально мурашки по коже бегут, особенно на этих финальных секундах. И, кстати, для голландского музыканта Дотена эта песня стала настоящим спасением и главным прорывом в карьере. Он написал ее после тяжелого творческого и личного кризиса, когда несколько лет вообще не мог заставить себя выйти на сцену. И «Numb» переводится как «онемевший», и Дотен честно признался, что трек стал его личной терапией, попыткой заглушить внутреннюю пустоту и снова начать чувствовать этот мир. В итоге получился международный хит, который порвал европейские чарты и доказал, даже из самой глубокой темноты всегда можно выбраться, если переплавить свои эмоции в крутую музыку. Продолжим этим заниматься и далее. Через пару минут Бенсон Бун у нас на готове. У него тоже припасена красивая история, которая называется «Sorry, I'm here for someone else». А вот будет ли сегодня погода красивой? Давай будем разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22 тепла. В Бресте от 21 до 23 градусов, в Гомеле плюс 25, плюс 27. Ну а в Витебске и Могилеве сегодня теплее всего, 27-29 жары.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Белагропромбанк.
6: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
9: Решила похудеть, поэтому не стала заказывать пиццу, а сама сходила за ней.
10: Молодец.
2: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Дай ритм Летус, Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: 10:47, ну вот чего и не хватает в этот фред, так это ретро-дискотеки от Кунгса, Mind Enterprises и Theophilus London Galaxy на Radius FM. Трек звучит так, будто его записали на винтажный магнитофон прямо посреди Млечного Пути. У этой работы очень интересная история. Француз Валентин Гюссен и бруклинский рэпер Theophilus London заобщались еще во время пандемии. Пытались что-то делать удаленно, но в итоге решили, нет, давай дождемся, пока мир откроется, и бахнем лично. И вот, добравшись друг до друга в студии, они выдали этот сингл для нового альбома. Трек свежий, качает как надо и идеально возвращает нас на орбиту хорошего настроения. И эта орбита продолжит расширяться до конца этого часа, потому что Альберт Брайт у нас на старте, Рита Ора с треком Don't Think Twice, а также топовые исполнители, которые вызовут сегодня у тебя множество улыбок на лице. Не переключайся, после рекламного блока продолжим с тобой зажигать и услышимся в часе новом.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
3: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
5: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11.00. Среда. 20 мая на календаре. Я официально приветствую всех прекрасных людей в первой половине недели. В студии Кирилл Громов, и мы начинаем этот час на максимальной громкости. Среда — это на самом деле день уникальный и, прямо скажем, переломный. В народе ее не зря называют «маленькой пятницей». Это тот самый благословенный момент, когда ты понимаешь, что работать осталось ровно столько же, сколько мы уже отмучились. Главное сегодня не перегореть на работе раньше времени. Действуй аккуратно, дозируй энергию и помни, что лучший способ пережить экватор недели — это правильный саундтрек. И у меня он, конечно же, есть. Прямо сейчас на Radius FM стартует наш фирменный музыкальный нон-стоп. 10 треков подряд, среди которых невероятный, разрывающий душу соул-хит от харизматичного Тедди Свимса «Lose Control». Также будет супер дерзкий, качающий поп-манифест от красотки Тейт Макрей «Greedy». И взрывной трек, который прочно прописался в наших плейлистах, это Джованни Ричи «Mark Then Let Me Die». Прибавляй громкость, лови этот вайп и обязательно заглядывай на наш сайт radiusfm.by. Заходи в раздел музыкального тестирования, голосуй за свои любимые хиты и забирай крутые призы. Ты слушаешь Radius FM Беларусь, 11 часов. В студии Полина Тарасевич со свежим выпуском новостей. Полина, привет. Тебе слово.
2: Привет. Расскажу, зачем роботам нужно покорить Эверест и почему некоторые школьники могут остаться без аттестатов.
0: В радиусе новостей.
2: Доходы минчан выросли на 8% за год. Речь о первом квартале 2026 в сравнении с этим же периодом 2025 года. Общая сумма доходов столицы достигла 15 миллиардов рублей. Основная часть пришлась на зарплаты. Остальную часть составляют социальные выплаты, предпринимательский сектор и доходы от собственности. Такой рост говорит об укреплении экономической стабильности в столице и повышении качества жизни населения. Выпускники могут остаться без аттестатов. Как рассказали в Минобразовании, речь об 11-классниках, которые получат низкие баллы на централизованном экзамене. В этом году поменялись правила выставления итоговых оценок. Теперь выпускнику нужно сдать С как минимум на 3 балла, иначе аттестата не видать. Раньше, кстати, на такие меры шли, если учащийся набирал 0 баллов. И все же экзамен можно пересдать в августе, аттестат тогда отдадут. Иностранцы выбирают Беларусь из-за качественных медуслуг. Как рассказали в Мингорисполкоме, за 2025 год с такой целью нашу страну посетили граждане 160 стран. В Минске первое место по количеству туристов за медуслугами занимают жители Казахстана, второе – граждане России, а третье – Боснии и Герцеговины. В топ самых востребованных услуг среди иностранцев вошли трансплантология, медосмотр и диагностика, онкология, стоматология, акушерство и гинекология. В Африке режим чрезвычайной ситуации. Все дело в лихорадке Эбола. Из-за трансграничного перемещения, мобильности, слабых мер профилактики и контроля инфекции высок риск распространения болезни. Потом чрезвычайная ситуация поможет мобилизовать дополнительные средства, технические ресурсы для борьбы и усилить эпидемиологический контроль. Роботы будут покорять Эверест. Пробный проект хотят реализовать власти Непала. На роботов-гуманоидов хотят переложить опасные горные работы. На Эвересте сохраняются тонны отходов, а еще там необходимо следить за ледниками. Пока роботам на гору нельзя, ведь правила восхождения на Эверест сейчас предназначаются только для людей. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Минске 20-22, в Бресте 21 до 23 со знаком плюс, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 11:31. Ну, только что топовый ремикс от Иманбека послушали с тобой. Называется «Roses». И вы только вдумайтесь в эту историю. Обычный парень из Казахстана, железнодорожник из города Аксу, просто в свободное время по приколу сделал ремикс на трек американского рэпера, который до этого особо никому не заходил. Итог — миллиард прослушиваний, премия Грэмми и статус одного из самых узнаваемых хитов десятилетия. Иманбек буквально доказал всему миру, что если у тебя есть талант и старенький ноутбук, то даже из Аксу можно дотянуться до вершины мировых чартов. Главное — не бояться экспериментировать. И, кстати, если вы чувствуете в себе такой же потенциал музыкального эксперта, как у Иманбека, то у меня для тебя важное дело. Прямо сейчас заходи на сайт radiosfm.by в раздел музыкального тестирования. Нам очень важно знать твое мнение. Слушай новинки, ставь им свои честные оценки и напрямую влияй на то, какие треки будут звучать в эфире Radius FM. Это твой шанс, кстати, избавить эфир от того, что не заходит, и оставить только самый сок. Заходи, голосуй, и получается, это бонусы от нас. Ну а прямо сейчас давай узнаем, не подготовила ли нам природа свои шипы в виде дождя, или наоборот, рассвет сегодня вместе с нами.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Ну а как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно 19-21, в Минске 20-22 тепла. В Бресте от 21 до 23 градусов, в Гомеле плюс 25, плюс 27, ну а в Витебске и Могилеве сегодня 27-29 жары.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: 11.42, Airbooks Graceland на Radius FM. Нереальный, обволакивающий саунд, который буквально уносит куда-то далеко за пределы серых будней. Кстати, трек Graceland — это относительно свежая вещь, которая вышла в конце прошлого года и моментально разлетелась по главным танцевальным плейлистам Европы. И сами ребята из Airbooks зашифровали в этой музыке очень простой посыл. Оригинальный Graceland — это знаменитое поместье Элвиса Пресли, место, куда съезжаются миллионы фанатов за вдохновением и атмосферой. И знаете, если музыканты ищут свой идеальный Graceland в звуках, то я точно знаю, где находится место, силы для всех слушателей Radius FM вне нашего радиоэфира. Это наши социальные сети. Если ты до сих пор не подписан на нас, ты буквально упускаешь половину самого сочного контента. Прямо сейчас хватай свой смартфон, заходи в Instagram, TikTok или Telegram и вбивай в поиске Radius FM, жми кнопку «Подписаться». Что тебя там ждет? Множество крутых бэкстейджей из нашей студии. Сможешь своими глазами увидеть, как мы тут танцуем во время треков. Смешные ролики от ведущих, музыкальные подборки, главные анонсы наших розыгрышей, которые мы проводим не только в эфире, но и в наших соцсетях. Ну а пока ты открываешь соцсети и ставишь нам лайки, мы сделаем короткую паузу, буквально минута полезной рекламы, и сразу после нее трек от Камрада «Be Mine». Не переключайся.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Далмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Таня. Она любила по-настоящему. И каждый раз думала, ну вот еще немного, и он поймет, повзрослеет, станет внимательнее, начнет слышать. Проходили месяцы, потом годы, а менялась почему-то только она. Терпела больше, объясняла мягче, злилась тише.
3: Знакомо. Когда в отношениях один в режиме «работаю над собой», а второй «я такой, принимай».
2: Таня все время говорила себе, любовь — это принимать, не давить. Но внутри росло ощущение, что ее потребности будто где-то в очереди. И очередь эта не двигается.
3: И ты стоишь с номерком, а табло зависло.
2: В психологии есть важный момент. Люди меняются только тогда, когда сами видят в этом смысл. Ни уговоры, ни ультиматумы, ни «если бы ты меня любил» не работают долго.
3: То есть нельзя полюбить человека так сильно, чтобы он стал другим?
2: К сожалению, нет. Можно вдохновить, показать пример, обозначить границы, но решение всегда его. И здесь важно различать, партнер не может меняться или не хочет.
3: Потому что во втором случае это уже не про сложности, а про выбор.
2: Если человек слышит твои чувства, признает проблему, пробует, это путь. Медленный, неровный, но живой. А если обесценивает, отмахивается, злится на сами разговоры, это тоже ответ, просто не тот, на который ты надеялась.
3: И тогда вопрос уже не к нему, а к тебе.
2: Задай себе три честных вопроса. Смогу ли я жить так, если он не изменится никогда? Что я все время отдаю, но не получаю взамен? Я остаюсь здесь, из любви или из страха потерять.
3: Страшно, конечно, но очень отрезвляет.
2: Любовь — это не проект по переделке и не экзамен на терпение. Иногда самый взрослый шаг — перестать ждать изменений и принять реальность такой, какая она есть.
3: А потом решить, мне с этим по пути или нет.
2: Потому что партнер может не хотеть меняться, и это его право. Но у тебя всегда остается свое право выбирать отношения, в которых тебе не приходится постоянно ждать лучшей версии другого ценой себя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно полдень на календаре, среда, 20 мая. Это значит, что мы официально перешагнули экватор этой рабочей недели в эфире. Радиус FM, топовая радиостанция страны. У микрофона Кирилл Громов. И я приветствую всех, кто проводит этот обеденный перерыв вместе с нами. Слушай, полдень среды — это уже сам по себе железный повод для улыбки. Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день пчелы. Да-да, этих маленьких мохнатых работяг поздравляем. Так что, если ты сейчас сидишь в офисе, жужжишь над очередным отчетом и носишься между кабинетами, как пчела в поисках нектара, расслабься, ты сегодня в абсолютном тренде. Тем более, что прямо сейчас я врубаю наш фирменный музыкальный нон-стоп. 10 топовых треков подряд без рекламы, без перерывов нас ожидают. Ну, на очереди супер стильный Metro Boomin и его трек Creepin. Романтично, красиво.

0: красиво, а также бронебойный качающий стадионный хит от Imagine Dragons Bones. Ну и гипнотичный танцевальный вайп от Cup Sport и Shaw's Only You. Делай звук погромче, лови эту волну и не забывай кликать на наш сайт radiusfm.by. Заходи в раздел музыкального тестирования, оценивай треки, забирай крутые призы от любимой радиостанции. Ну а тем временем в Беларуси 12 часов и 1 минута. В студии Наталья Ленская с актуальным выпуском новостей. Наташ, привет, тебе слово.
1: Привет. В этом выпуске я расскажу о важном решении Нацбанка Беларуси, о том, почему в центре Минска в субботу будут перекрывать движение.
2: В радиусе новостей.
1: В Беларуси продолжается замедление инфляции. В апреле годовой рост цен составил 5,4%, а ВВП вышел на положительную траекторию. Инвестиционное финансирование выросло почти на 13%. Годовой прирост рублевых вкладов населения составил 45,5%. На этом фоне Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту overnight. С 1 июня они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. Гродненская область и китайская провинция Ганьсу готовятся к форуму регионов. Председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев встретился с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу. Речь шла о развитии торговли и инвестиций. Первый белорусско-китайский форум регионов пройдет в июле в Ланчжоу. По словам китайского чиновника, Беларусь – важный партнер в строительстве одного пояса, одного пути, а отношения между странами служат образцом для взаимовыгодного сотрудничества. А между тем, отношения Китая и России являются образцом нового типа отношений между крупными державами. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Россия и Китай должны продолжать укреплять политическое взаимодействие, быть друг для друга стратегическим оплотом. России и Китаю необходимо развивать новые драйверы роста в цифровой экономике, в сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций, заявил он. Сегодня в Варшаве проходит общенациональная акция протеста, организованная профсоюзом «Солидарность». Лозунг «Вместе за Польшу и поляков». Участники требуют отказа от зеленого соглашения ЕС. По их мнению, эта политика ведет к краху промышленности и потере рабочих мест. Профсоюз также добивается проведения общенационального референдума по климатической политике. В эту субботу в Минске пройдет полумарафон «One Run Беларусь». В связи с этим с утра и до обеда перекроют движение на нескольких центральных улицах, включая проспект Победителей. Изменения коснутся и автобусов, транспорт пустят в объезд, некоторые остановки временно не будут работать. Сотрудники ГАИ могут менять схему движения по ходу мероприятия. Планируя поездки, уточняйте маршрут. И последний твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки, обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Cause you're that type. I'm the bad guy.
1: 12.32, Билли Айлиш, Bad Guy на Радиус FM. Это трек «Миллиардник», который в свое время буквально перевернул всю поп-индустрию. А вы знали, что этот дерзкий качающий хит Билли со своим братом Финиасом записали в обычной спальне родительского дома? Причем брат, когда сводил трек, специально сделал упор на то, чтобы басы буквально сокрушали все вокруг. А вокал Билли звучал максимально близко, прямо на ухо. И самый убойный факт — это происхождение странного шуршащего звука в ритме песни. Билли просто гуляла по Сиднею, услышала, как забавно и ритмично тикают австралийские пешеходные светофоры, записала этот звук на диктофон смартфона, и вуаля, получился главный хит для одного из самых продаваемых синглов в истории. И, кстати, в тему трека о плохих ребятах, которые внезапно нарушают наш привычный покой и пробираются туда, где их совсем не ждут, ловите абсолютно свежую вчерашнюю очень забавную новость из Австралии. Там один местный фермер решил приготовить себе на ужин стейк с салатом. Он купил в обычном супермаркете наглухо запечатанный пакет с листьями салата, пришел домой, вскрыл его и обнаружил внутри среди зелени абсолютно живую, бодрую и очень удивленную лягушку. Как она пережила всю цепочку сборки, упаковки и транспортировки — загадка века. Парень с друзьями сначала не поверил своим глазам, посмеялся, назвал ее Грегом, а потом торжественно отпустил ближайший труд. А чтобы Грегу было веселее уходить, они включили на телефоне трек Crazy Frog. Так что будьте сегодня, если будете сегодня готовить обед или ужин, проверяйте упаковки внимательнее. А то мало ли какой bad guy решит выскочить к вам и салатницы. Ну а прямо сейчас давай отвлечемся от австралийских сюрпризов и узнаем, чем нам сегодня довольствуются за окном, чего нам ждать от природы, будет ли майское солнце согревать улицы города или нам все-таки стоит сегодня готовиться к прохладе.
2: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно 19-21 градус, в Минске 20-22 тепла, в Бресте от 21 до 23 выше нуля, в Гомеле плюс 25, плюс 27, ну а в Витебске и Могилеве сегодня 27-29 жары.
2: Реклама.
3: Ремонт своими руками? Нет.
4: «Маяк» представляет... Квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
5: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт «Радиус FM».
6: «Радиус FM».
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
2: Слушай «Топ-чарт» в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
6: «Радиус FM».
2: Будь на волне топовой музыки.

0: как обычно, красавчики, клан Карусели, их райд на Радиус FM. Ну, какой кайф, а? Ну, под трек, под который хочется просто включить круиз-контроль, откинуться на спинку кресла и плавно катиться по проспекту, ни о чем не думая. И знаешь, песня называется «Райд», что в переводе означает «поездка», то сегодня у нас есть просто шикарный, хоть и абсурдный повод ее обсудить. По всему миру 20 мая любители экстрима отмечают День катания на чемоданах. Да-да, есть и такой неофициальный праздник. Изначально его придумали скучающие туристы в аэропортах, которые от нечего делать, устраивали заезды на багажнике и, в принципе, на багаже по терминалам. Но если перенести это в ваши реалии середины недели, то катание на чемоданах — это ментальное состояние каждого первого сотрудника в офисе прямо сейчас. До отпуска еще далеко, но ты мысленно уже упаковал вещи, сел сверху на свой чемодан и катишься на нем в сторону теплого моря, игнорируя крики начальника и уведомления в рабочих чатах. Но мы к этому всему добавим еще и топовую музыку до конца этого часа, потому что под акцента Серу и Миши Миллера можно устроить тот самый отдых, которого прямо сейчас не хватает. Трек «Don't Leave» на низком старте, так что не переключайся, будь вместе с нами на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные «Мерси», Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое «Лакомка» «Ингман». 1 рубль 59

0: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка». 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд». 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
7: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
8: Алиса, включи Радиус FM.
9: Включаю.
7: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
10: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры. И многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На календаре среда, и мы официально врываемся в дневной эфир. У микрофона Кирилл Громов, и это Радиус FM. Радиостанция, которая каждый день объединяет сотни тысяч слушателей по всей стране. И прямо сейчас мы доказываем свой статус на деле. Время для нашего главного обеденного бронебойного аргумента. 10 топовых треков подряд. Ноль лишних слов. Максимум энергии, только чистый кайф. Вот что тебя ждет в динамиках ближайшие полчаса. Мощный, качающий, невероятно стильный электронный коллаб от Fastboy и Topica Forget You. Также послушаем с тобой гипнотический трек от Чимина «Ху». Ну и потрясающая, глубокая, цепляющая поп-баллада от Алекса Уоррена «Ordinary». Делай звук громче в машине или в наушниках, лови этот правильный вайб и обязательно заглядывай на сайт radiusfm.by, голосуй в музыкальном тестировании за любимые треки и забирай крутые бонусы. В Беларуси 13 часов, приветствую тебя. Новости на Радиус FM подлетели, их тебе расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, в этом выпуске я расскажу, что происходит с ценами на квартиры в Минске и в какой стране запретили рукопожатие.
0: В Радиусе новостей.
2: Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на 0,5% до 9,25% годовых. Ставка по кредиту Overnight составит 10,75%. Решение вступает в силу с 1 июня. Глава Нацбанка Роман Головченко не исключил, что в этом году ставку могут пересмотреть еще раз. Все будет зависеть от реакции экономики и ситуации на внешнем контуре. Он также отметил, что банки должны пересмотреть свою процентную политику в соответствии с решением регулятора. Квартиры в Минске продолжают дорожать. Квадратный метр снова обновил рекорд – плюс 25% за год. В апреле средняя стоимость квадратного метра в Минске достигла $2134. Это новый исторический максимум. За год цена выросла на $432. При этом количество сделок

0: немного снизилось. В апреле зарегистрировали 1085 покупок квартир. Это на 1-2% меньше, чем в марте. В этом году граждане России могут стать студентами 30 ведущих вузов Беларуси. Для них выделили 850 бюджетных мест по 131 специальности. В приоритете инженерные, IT-специальности, медицина, педагогика и сельское хозяйство. Зачисление проходит без дополнительных испытаний на основании результатов ЕГЭ. Главное условие – балл по профильным предметам не ниже 70% от максимального. Сегодня в Беларуси учатся больше 2000 россиян. Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса. Тот ранее призвал НАТО нанести удар по Калининграду. Песков назвал это граничащим с безумием и заявил, что к таким словам нельзя относиться серьезно. По его словам, страны Балтии занимают маниакально антироссийскую позицию, которая мешает им действовать в собственных интересах. И такая антироссийскость их не красит. Власти Уганды временно запретили рукопожатие, объятия и другие физические приветствия. Причина – подтверждение двух случаев лихорадки Эбола, связанных со вспышкой в соседней Демократической Республике Конго. Ограничения ввели на всей территории страны. Один из пациентов скончался, второй находится в изоляции. Медики призывают жителей избегать физических контактов, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Власти заявляют, что ситуация под контролем. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
8: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: 21 минут. Почаще хочется произносить эту фразу «Never go away», что в переводе означает «никогда не оглядывайся». И это очень хорошая, мотивирующая на самом деле фраза, особенно когда в среду ты вовсю трудишься в поте лица в ожидании прекрасной пятницы. Но не будем ее дожидаться, давай ее устроим через несколько минут и продолжим с не менее топовыми исполнителями в нашем эфире, за которых, кстати, ты можешь голосовать на нашем сайте radiosfm.by. Там прямо сейчас вовсю проходит наше музыкальное тестирование. Проходи его от начала и до конца, заверши этот тест, и совсем скоро с помощью рандомайзера мы выберем счастливчика, которому достанется топовый подарок от Radius FM. Это умная колонка с Яндекс Алисой. Так что будь на волне топовой музыки, получай Алису, проходи тестирование от начала и до конца и лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В Бресте ночью 10-12 градусов, днем 21-23. В Гродно ночью 11-13, днем от 20 до 22 градусов. В Минске ночью плюс 13, плюс 15, днем 24-26 тепла. В Витебске и Могилеве ночью будет 13-15 со знаком «плюс», днем 28-30 жары. Ну а в Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, днем от 28 до 30 градусов.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Зеленогранпромбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
8: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: 13.46. Только что послушали с тобой Иманбека, Луиза Сонза с треком Not You на Радиус FM. Очередная пушка от Иманбека, который, кажется, поставил себе цель захватить все танцполы планеты. И, кстати, про этот трек Иманбек здесь объединился с настоящими суперзвездами Бразилии. Луиза Сонза — это вообще местная икона стиля поп-музыки. Ну и, в принципе, у ребят получилась неплохая такая задумка, и название Not You, что в переводе означает «не ты», это, пожалуй, самый мягкий ответ, который можно дать коллеге, когда он в среду в час дня пытается переложить на тебя свою работу. Кто будет это делать? Точно не ты. Not you. Ну что ж, на этой бодрой ноте мой сегодняшний эфир и, в принципе, заезд по топовым трекам подходит к финишу. Экватор недели официально взят. Среда медленно, но верно разворачивается в сторону выходных, а это значит, что самое сложное уже позади. Спасибо всем, кто ловил этот день вместе со мной. Я отправляюсь переводить дух, но вы никуда не уходите и не переключайте свои приемники. Буквально через считанные минуты сразу после свежего выпуска новостей в эту студию ворвется Леша Якимович. У него уже припасено очень много топовых треков, интересной, полезной информации и улыбок для тебя. С вами был Кирилл Громов. Будь на позитиве, слушай только качественный саунд и до встречи в эфире.
1: Реклама.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку. Или две.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама.
10: Как нейросети экономят часы?
11: Почему космос ближе, чем кажется?
12: И как защитить тех, кто нам дорог?
13: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. За окном у нас уже вовсю разгулялся полдень. У нас среда, 20 мая, и экватор недели официально пройден. А значит, выходные стали еще на один шаг ближе. По правде говоря, май, ну, в самом соку, ну, согласись. Вот смотришь в окно на всю эту суету, ловишь лицом теплые лучи и понимаешь, лето уже практически стучится в двери, так что самое время немного замедлиться и поймать этот кайф. В общем, я предлагаю прямо сейчас включить режим максимального расслабления. Специально для этого я заряжаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Ну что ж, давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Также в эфире прозвучит гипнотический хит от Ларин под названием «Тату». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Альберт Брайт с треком «Wild». В общем, устраивайся поудобнее, делай погромче, где бы ты сейчас ни находился. На работе, за рулем или просто дома. Но, правда, перед тем, как полностью раствориться в музыке, узнаем, что там в мире происходит. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, какие страны отправляют больше всего студентов обучаться в Беларуси и как война в Иране сказалась на мировом авторынке.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси увеличилось количество иностранных студентов. На начало учебного года их насчитывалось более 24,5 тысяч, на 3,5 тысячи больше, чем годом ранее. Больше всего студентов приехало из Туркменистана, почти 8 тысяч человек. Это позволило сместить с первого места многолетнего лидера.

0: лидера Китай. Сейчас у нас учатся чуть более 7 тысяч китайских студентов. В пятерку также вошли Шри-Ланка, Россия и Узбекистан. В Беларуси выросло число ДТП с дикими животными. С января по май в стране зарегистрировали 21 дорожно-транспортное происшествие с участием диких животных. В прошлом году за тот же период их было 19. В этом году в таких авариях погибли 4 человека. В 90% случаев это наезды на лосей. Лишь одна авария произошла с диким кабаном. В ГАИ призывают водителей быть внимательнее на загородных трассах, особенно в сумерках и ночью. Последний звонок в школах пройдет в субботу, 23 мая. В Минтруда подсказали, как работающим родителям освободить этот день. Варианты – неоплачиваемый день отдыха за работу в выходной, отпуск за свой счет, часть трудового отпуска или договоренность с начальством о неполном рабочем дне. Другие варианты стоит уточнить в отделе кадров, главное – договариваться заранее и письменно. Президент Сербии Александр Вучич посетит Китай с 24 по 28 мая. Об этом сообщили в китайском МИД. Визит пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Программа визита Вучича включает двусторонние переговоры на высшем уровне. Напомним, в Пекине с визитами уже побывали президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Из-за войны в Иране и роста цен на топливо потребители по всему миру стали активнее покупать электромобили. Прогноз Международного энергетического агентства такой. К концу года электрокары и гибриды займут 30% мирового авторынка, около 23 миллионов машин. При этом в Европе продажи вырастут на 20%, в Азии на 50%, в Латинской Америке почти наполовину. Сегодня на торгах российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел. Курсы валют Нацбанка Беларуси на завтра. Доллар США 2 рубля 72 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 86 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 2 копейки. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей, слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Таковы новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра, до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 13-15, днем 24-26 тепла. Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. И в Гомеле ночью 14-16, днем 28-30 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: слушаешь этот трек «Back to Me» и понимаешь, бывшие всегда хотят вернуться. И трек вроде про любовь, но на самом деле он про базовый человеческий эгоизм. Мы всегда ждем, что нам вернется то, что мы когда-то потеряли или кому-то отдали. И вот скажи мне, ты веришь в карму? Ну, к примеру, когда уступил дорогу маршрутке и ждешь, что тебе за это с неба шоколадка упадет. Так вот, тут ученые из Беркли, к слову, доказали, что альтруизм реально активирует те же зоны мозга, что и покупка дорогой тачки. В общем, делать добро — это чистый эгоизм, но просто в красивой обертке. Но схема-то рабочая. И вот тут один парень в Южной Каролине нашел на заправке чужой лотерейный билет, который оказался выигрышным. И вместо того, чтобы тихо уехать в закат, он взял и вернул его владельцу через кассира. Панель приборов в его машине в этот момент, наверное, треснула от уровня нимба над его головой. И что ты думаешь? Через 2 месяца этот же парень покупает свой билет и срывает куш почти 600 тысяч долларов. Вот это я понимаю, кэшбэк от вселенной за адекватность. Мужик теперь планирует помогать людям, ну, собственно, красавчик, заслужил. Так что, если ты сегодня сделаешь что-то хорошее, ну, например, не оттопчешь кому-то ноги в автобусе, карма тебя обязательно догонит. Ну, или как минимум погода порадует. А что конкретно нас ждет, мы узнаем прямо сейчас от Натальи Ленской.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 13-15, днем 24-26 тепла. Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. И в Гомеле ночью 14-16, днем 28-30 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Горячее предложение в 3 цены. По 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. 3 цены.
1: Реклама.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры. И многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Пока Поппи Баском тут страдала в эфире и выясняла, думаешь ли ты о ней, ну вот слушай, давай честно, если вы расстались года так 3 назад, она до сих пор тебе не пишет, ну она, наверное, думает не о твоем богатом внутреннем мире, она думает, где сейчас в Минске найти нормальные помидоры, которые не пахнут пластиком, и почему клубника на Комаровке стоит как крыло от самолета. Так что выдыхай, никто там по тебе по ночам не плачет. Но сама тема зависания в мыслях, это, конечно, классика. И тут гарвардские ученые провели масштабное исследование и выяснили, мол, 47% времени наш мозг блуждает непонятно где. Прикинь, почти половину нашей жизни. В общем-то, мы постоянно гоняем в холостую эти все пустые файлы, воспоминания и тому подобное. И вот тебе дружеский совет. Возвращайся в реальность. Прямо сейчас сделай глубокий вдох, выпрями спину и просто кайфани от момента. Ты совсем разберешься, проблемы решатся, а день сегодня просто отличный. Ты на Радиус FM, и через пару минут послушаем авторскую программу от Ромы Савоська «Технодзен».
1: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Помнишь, когда ты последний раз разочаровывался в какой-то покупке, выборе кафе или фильма на вечер? Это стало редкостью, ведь мы всегда можем посмотреть рейтинг, прочитать отзывы и сделать единственно верный выбор в пользу лучшего предложения. Звучит прекрасно, но я все же разглядел в этом небольшой минус. О нем и поговорим.
1: Технодзен.
2: Как мне кажется, из-за всей этой темки с рейтингами мы слишком сильно стали бояться ошибиться. Хочется какой-то гарантии, что каждый наш шаг будет эффективным и принесет только 100% удовлетворение. Но ведь в обычной жизни, где нет отзывов и комментариев, такое просто невозможно. Не спорю, учиться лучше на чужих ошибках и не повторять их. Но ведь совершать свои тоже надо. Они намного лучше откладываются в памяти. Выбирая товары с высокими рейтингами, мы идем по уже проложенной тропинке. Абсолютно ничем не рискуя, да и не подбирая то, что нужно именно нам.
1: Оценка Технодзена.
2: Сегодня я советую тебе попробовать практику слепого выбора. Хотя бы раз в месяц заходи в место, у которого вообще нет отзывов, или рейтинг которого кажется тебе подозрительно средним. Не проверяй меню заранее, дай себе право на неудачу. Помни, что твое личное впечатление гораздо важнее, чем среднее арифметическое мнение тысяч незнакомцев.
1: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, сегодня у нас среда, 20 мая и самая середина дня. И вот знаешь, среда — это такой классный рубеж. Вся начальная вот эта рабочая суматоха уже позади, а ей выходные уже маячат там вот впереди, а значит можно выдохнуть и спокойно двигаться дальше. Ну и самое время сделать небольшую паузу в делах и перезагрузить свою голову. В общем, чтобы этот экватор недели прошел на отличном настроении, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Дэвид Гетта и Тедди Свимс с треком «Ган, ган, ган». Также в эфире услышим Тейлор Свифт и ее пронзительный трек «The Fate of Ophelia». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Камрад с треком «Be Mine». В общем-то, откладывай в сторону все свои отчеты, врубай звук погромче и просто лови этот кайфовый ритм. Но перед этим короткие новости, чтобы ты был в курсе всех событий. В Минске 15 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, на этот раз расскажу, какие бизнес-направления выбирают молодые белорусы и почему фото в рапсовом поле может обернуться штрафом.
0: В радиусе новостей.
2: Молодые белорусы открывают свой бизнес с господдержкой. С января по апрель 77 белорусов в возрасте от 18 до 30 лет получили госсубсидии на открытие своего дела. Самые популярные направления – парикмахерские, грузоперевозки и такси, строительство и ремонт, розничная торговля и автомастерские. Активнее всего бизнес с господдержкой открывают в Минской, Могилевской и Брестской областях. Размер субсидий в городах – 5600 рублей, в сельской местности – 7600. За последние 5 лет поток туристов в Минск вырос. Сейчас в столице работает около 85 мест размещения. На майские праздники номера были раскуплены почти полностью. Большинство гостей из России, их 80%, также приезжают из Китая, Турции, стран Балтии, Узбекистана и Казахстана. В основном путешественники организуют поездки сами. Им интересна история, культура. Растет популярность гастрономического и медицинского туризма. Средний срок пребывания вырос до 5 дней. Каждую весну рапсовые поля Беларуси становятся бесплатными фотостудиями, но многие не знают, такие съемки могут закончиться штрафом. Рапс – это сельхозкультура, которой легко навредить. Вытоптанные тропы – прямой ущерб урожаю. Закон распространяется на все сельхозугодья. Фотографироваться можно, но без вреда для растений. Не нужно затаптывать поле ради красивых кадров. В противном случае – административная ответственность. Завтра 48 тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее выйдут на забастовку. Они недовольны зарплатами и бонусами, которые у конкурента оказались в 3 раза выше. Профсоюз требует увеличить выплаты.

0: Руководство отказывается, считая требования чрезмерными. На Samsung приходится почти четверть всего южнокорейского экспорта. В худшем случае забастовка может снизить прогнозируемый рост экономики страны с 2 до 1,5%. При этом мировые поставки процессоров могут серьезно пострадать. Пробиотики способны улучшать качество сна и снижать дневную усталость. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав почти 40 исследований с участием более 4000 человек. Возможный механизм – влияние бактерий кишечника на выработку серотонина и других веществ, регулирующих сон и эмоции. Также микрофлора может снижать воспаление и уровень гормонов стресса. И последнее. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
4: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 13-15, днем 24-26 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. И в Гомеле ночью 14-16, днем 28-30 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Под Midgent пульс подскакивает моментально. Трек качает так, что сердце бьется в ритме хорошей такой кардиотренировочки. И, кстати, вот ты знал, что разбитое сердце — это теперь официальный медицинский диагноз? Угу. В общем, в Шотландии сейчас запустили первое исследование по лечению синдрома разбитого сердца. 57-летняя Бренда Янг стала одной из первых, на ком тестируют препараты для расслабления сосудов. Ученые планируют изучать это целых 7 лет. 7 лет, прикинь? Ребята пытаются доказать, что расслабление сосудов спасает от душевной боли. Я бы им подсказал, что обычное удаление рабочего чата из телефона дает тот же эффект за секунду. Но ладно, пусть ребята развлекаются. В общем, если у тебя сейчас на душе немного штормит, не вешай нос. Наука уже работает над тем, чтобы тебя починить. Все будет отлично, мы прорвемся. Ну а чтобы твоему сердцу было максимально тепло и уютно, прямо сейчас лови актуальный прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни и возможен град. В Бресте ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. В Гродно ночью 11, 13, выше нуля, а днем 20, 22 со знаком плюс. В Минске ночью от 13 до 15, выше нуля, а днем плюс 24, плюс 26. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13, плюс 15, а днем плюс 28, плюс 30. И в Гомеле ночью 14-16 тепла, а днем 28-30 со знаком плюс.

0: www.velvet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Portugal The Man на Радио СФМ. Слушай, они сейчас так красиво спели про то, как круто взять и нырнуть в океан. И ты в этот момент наверняка сидишь, смотришь в окно и думаешь, да, я этого и хочу. Но реальность аккуратно шепчет тебе на ухо. Слушай, ныряльщик, у тебя сегодня по плану только погружение в рабочие чаты. Но вообще тема достаточно рабочая. И вот тут нейробиологи недавно доказали, одну забавную штуку. Оказывается, чтобы полностью перезагрузить мозг и получить мощный заряд гормона в счастье, тебе вообще не нужно лететь на Мальдивы. Достаточно просто сделать одно привычное действие не по сценарию. Например, пойти на работу другой дорогой. Вот прикинь, как дешево ценится наш мозг. Ты думаешь, что тебе нужен $1 000 000, а твоему серому веществу просто нужно, чтобы ты сегодня прошел мимо другого забора. Так что, если чувствуешь, что рутина начинает уже поджимать, то не парься. Не надо там увольняться или сжигать мосты прямо сейчас. Просто сделай сегодня хоть одну мелкую глупость, но по-новому. Разрушь этот день сурка, ты точно это можешь. Я в тебя верю, все будет круто. Ты на Радио СФМ, не переключайся.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая. Океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Привет! Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: Ремонт своими руками? Нет.
7: Маяк представляет квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в Маяке игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nestle. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-9008.
1: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
8: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless – New Religion. Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I – Gone, Gone, Gone. Ну а золото нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком Broken Strings. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: Пятницу в 3 часа дня, субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! Сегодня у нас среда, 20 мая, и такая серединка дня, скорее уже к вечеру близимся, вот, и мало того, что мы прошли этот экватор недели, так сегодня еще и забавный праздник отмечается. Сегодня Всемирный день пчелок, так что если ты сегодня крутишься и трудишься на работе как настоящая рабочая пчелка, то это официально твой день, можно законно требовать сладкого. А вот чтобы жужжать по делам было веселее, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM, это 10 треков подряд. 10 самых топовых треков подряд без рекламы, без разговоров и лишней болтовни. Ну что ж, послушаем с тобой Эйюла с треком Хомай. Также в эфире услышим Future X с треком This Kind of Love. Ну и самым первым заценим с тобой Мишу Миллера с треком Don't Leave. Так, давай немного притормаживай на пару минут, делай звук в наушниках или там в динамиках своих погромче и просто кайфуй. Но перед этим короткие и очень быстрые новости, чтобы быть в курсе всех событий. Столица 16.01. Привет-привет. О самом актуальном прямо сейчас тебе расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. На этот раз расскажу, что изменилось на рынке недвижимости в нашей стране и какой главный симптом хантавируса.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси изменились правила на рынке недвижимости. Теперь заниматься сделками могут только риэлторы. Институт агентов упразднили. Это значит, что в базах недвижимости будут только чистые объявления от агентств. Раньше агенты могли выставить объект, не проверив документы, и сделка срывалась в последний момент. Цены на жилье на сайтах агентств теперь указывают только в рублях. Но в договорах купли-продажи еще можно прописывать сумму в валюте. В договорах аренды только рубли. А между тем в Минске обновили сервис автоматической оценки квартир. Модель дообучили на данных о реальных сделках за первый квартал этого года. Теперь в выборке больше 100 тысяч записей. Добавили возможность выбирать состояние жилья без ремонта, стандартное и улучшенное. Для типовых квартир погрешность оценки составляет 5-7%. Сервис открыт для предложений и замечаний пользователей. Завтра Комитет госконтроля проведет горячую линию для сельских жителей по работе автолавок и ценам. Можно пожаловаться на работу автолавок, опоздание, плохой ассортимент, неудобное расположение. Также принимают жалобы на отсутствие нужных товаров или завышенные цены. Звонить можно с 9 до 13 и с 14 до 18 по короткому номеру 191. Также работает чат-бот в Telegram. Врачи назвали главный симптом хантавируса – затрудненное дыхание. На ранней стадии инфекцию легко спутать с гриппом, но ключевой признак – проблемы с легкими.

0: Вирус поражает сердечно-легочную систему, создавая высокую нагрузку на сердце. Специфического лечения от хантавируса не существует. Пациентам оказывают поддерживающую терапию. Главное – вовремя помочь с дыханием. Сегодня Всемирный день пчел. Эти насекомые – главные пылители на планете. От них зависит около трети мирового производства продовольствия. Без пчел мы лишились бы многих фруктов, овощей и орехов. Одна рабочая пчела за жизнь производит лишь 1/12 чайной ложки меда. Всемирный день пчел – не просто интересные факты. Это повод задуматься о проблемах изменения климата. Защита пчел – это вклад в сохранение биоразнообразия и нашей еды. Белорусский рубль сегодня на торгах ослаб к основным валютам. Доллар США стоит 2 рубля 73 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 2 копейки. И последнее, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13, днем 20-22 градуса. В Минске ночью 13-15, днем 24-26 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. И в Гомеле ночью 14-16, днем 28-30 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Hands Up and Dance. По-моему, это идеальный гимн для ситуации, когда у тебя в жизни идет все, ну, так сказать, через одно место. А ты просто поднимаешь руки, делаешь суперуверенное лицо и притворяешься, что так и задумывалось. Вот примерно с таким же лицом работали девчонки-торговки на вокзале в Индии. Вот прикинь новость. Там полиция задержала 9 местных предпринимательниц, которые продавали пассажирам поездов, внимание, крашеные огурцы. Они просто макали вялые, поникшие овощи в тазик с зеленым красителем для тортиков, чтобы те выглядели свежо и бодро. Маркетинг уровня бог, я считаю. Но обмен, обман раскрыли, но все же, каков полет фантазии. Так что, если у тебя сегодня тоже что-то там завяло, не кисни. Просто добавь в свой день немного ярких красок, включи уверенность на максимум и двигайся вперед. Все у тебя получится, я в это верю. А вот в погоду в Минске нам подкрашивать точно не нужно. Она сегодня и без пищевых красителей вполне неплохая. Слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни и возможен град. В Бресте ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. В Гродно ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 13, плюс 15, а днем 24-26 выше нуля. В Витебске и Могилеве у нас ночью плюс 13, плюс 15, а днем плюс 28, плюс 30, и в Гомеле ночью 14-16 выше нуля, а днем 28-30 со знаком плюс.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам. 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
5: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус ФМ.
5: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Алан Уокер красиво доиграл свои порванные струны. И знаешь, это состояние, когда вокруг все летит к чертям, а ты упорно пытаешься сделать вид, что все под контролем. Это знаешь, как чинить пульт от телевизора просто ударом ладони. Больно, бессмысленно, но ты искренне веришь в чудо. И вот, кстати, ученые из Университета Осло доказали, что когда мы слушаем такую музыку или ностальгируем по сломанному прошлому, мозг выделяет пролактин. Это такой гормон утешения. Твой организм буквально обнимает тебя изнутри, так что если у тебя сейчас период «все сложно», расслабься, ты просто на бесплатной терапии у собственного тела. Все будет отлично, и ты со всем справишься. Но чтобы сделать день еще круче, залетай на наш сайт radiosfm.by на музыкальное тестирование. Слушай треки, голосуй за те, что реально цепляют, отвечай на наши вопросы, и ты автоматически в игре. Совсем скоро с помощью рандомайзера мы разыграем умную колонку Алису. Ну а уже в новом часу здесь будет Оля Венска со своим автодрайвом, так что ни в коем случае не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что провел это время со мной. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробнее игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей «Бой Скаут» 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Трицены.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Я пришла вся такая омытая дождями, вдохновленная предстоящим потрясающим весенним вечером. Мне кажется, вот все делает погода в Минске для того, чтобы ты после активного рабочего дня вышел, вдохнул этот потрясающий вечер и не захотел идти домой. Да, куда? Вот куда? Расскажу подробности в рубрике «Что, где, куда?». Самая интересная локация Минска, которую вирусятся в соцсетях, и, возможно, ты об этом не знаешь, но очень захочешь туда попасть, как только я об этом расскажу. Конечно же, вместе с тобой будем подзаряжаться топовой музыкой «Радио ФМ». Надеюсь, с самыми хорошими новостями от Ромы Савосика. Он уже в студии Радио ФМ. 17:00 в Беларуси. Рома еще расскажет о погоде, будут ли дожди завтра, но не только об этом. Рома, привет. Какие новости?
2: Привет, расскажу, что будет с погодой в Беларуси и против чего протестуют поляки.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь последовательно придерживается принципа «одного Китая». Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Руслан Воронков. «Наша страна исходит из того, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью», отметил дипломат и подчеркнул, что Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Беларуси на завтра. Синоптики прогнозируют неблагоприятные гидрометеорологические явления по всей территории страны. В большинстве регионов республики прогнозируются грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду, а днем возможен град. Международный полумарафон One Run пройдет в Минске 23 мая. В нем примут участие более 2000 жителей и гостей Беларуси. Забег пройдет на 4 дистанциях – 1, 5, 10 и 21 километр. Маршруты будут проложены по проспекту Победителей мимо знаковых достопримечательностей белорусской столицы. В самом центре Варшавы проходят протесты профсоюза «Солидарность». Участники съехались со всей страны и идут от Замковой площади до Сейма. Полиция временно перекрыла улицы. Организаторы заявляют, эта акция уже не предупреждение, а красная карточка правительству премьер-министра Дональда Туска. Поляки требуют немедленно остановить губительный зеленый курс Евросоюза, прекратить массовые увольнения и поддержать референдум, который предлагает президент Кароль Навроцкий. Недостаток или избыток сна может ускорить старение головного мозга и других органов. К такому выводу пришли ученые. Как оказалось, лучше всего спать в районе 7 часов. Если спите меньше 6 или больше 8, то есть риск существенно ускорить биологическое старение. По словам ученых, плохой режим сна связан с нарушением регуляции иммунной системы и усилением системного воспаления, что ухудшает регенерацию тканей и метаболический гомеостаз. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения Зика дарит праздничные скидки до 55% на ювелирные украшения и наручные часы. Спешите за подарками. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто

0: Работу на работа. Бай.
1: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30. 30 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17:15 точно драйвовая. И у меня для тебя классная новость, особенно если ты владелец электрокара, то теперь в Минске автомобили станет еще проще и быстрее заряжать электромобили. Очередная такая классная точка появилась. Запоминай адрес. Итак, площадка быстрых зарядных станций появилась на улице Казимировская, здание номер 6, рядом с гипермаркетом. Станция работает круглосуточно, и здесь установлены 5 быстрых станций, и они позволяют вот в одно и то же время заряжать до 10 автомобилей. Ну, согласись, крутая новость. Я вот со стороны всех владельцев автокаров и электрокаров прямо сейчас аплодирую, потому что породе у нас это большая проблема, действительно, особенно если ты куда-то спешишь, а так всегда получается, что вот именно в этот момент ближайшая к тебе станция будет занята. В общем, желаю тебе тоже перезарядиться, это очень важно на исходе рабочего дня, и вот для этого топовая музыка Радио ФМ здесь. Прямо сейчас сделай звук погромче и почувствуй особые вибрации этого весеннего вечера.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: Дай ритм Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда? Где, куда?
1: 17:22 точное, драйвовое. И мне очень хочется отправить тебя сегодня вечером в одно очень романтичное место. И называется это место «Сокровище Аманского двора». Где искать? Расскажу подробности в Национальном художественном музее. Заходи, пожалуйста, сегодня вечером. Там тебя все еще ждут. И выставка здесь проходит, в рамках которой представлены яркие произведения из коллекции. Здесь, например, ты увидишь искусство обработки серебра, одно из важнейших в аманской культуре. С древних времен до наших дней здесь сохранились очень интересные экспонаты. Обязательно возьми сопровождение экскурсовода. Тогда ты узнаешь историю парадных кинжал, специальных парадных поясов, амулетов, ювелирных украшений и не только. А еще узнаешь про традиционный кинжал ханджар, который даже запечатлен в национальной эмблеме султаната Оман. В общем, это все красиво, это все вдохновляет. И если вообще, в принципе, ты интересуешься культурой Востока, мне кажется, вот это место притяжения. Это настоящий магнит для поклонников восточной культуры.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Далмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит, несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:33, мне кажется, нет ничего уютнее дождика за окошком, но только важно, чтобы это было окошко не офиса уже, потому что пора заканчивать уже работу и, конечно же, стремиться по самым романтичным, самым воодушевляющим делам, близким людям. Ну, а Радио СФМ будет тебя, конечно же, согревать в этот несколько дождливый весенний вечер топовой музыкой. Проект Audio Soul, самое ближайшее время Dance Flow. Дерзкая Pink, You Hate Me. Также Джованни Риччи, Let Me Die. Ну а прямо сейчас расскажу тебе о погоде, которая, правда, обнимает нас дождями, делает это сегодня с большим теплом, будет это делать и завтра. Подробности далее.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра на большей части территории нашей страны пройдут дожди, прогремят грозы, при грозах сильные ливни, также возможен град. Еще ожидаем с утра туман, ветер северной четверти умеренный, ночью температура воздуха 10-16 выше нуля. Завтра днем в Бресте 23 со знаком плюс, без осадков, а вот Гродно дождик и до плюс 22, в Минске осадки, гроза, молнии, плюс 24-26, температуру повыше, чем сегодня. Далее Витебск тоже жарко, 28-30. Со знаком плюс, без осадков. В Могилеве тоже летние показатели 28-30 выше нуля, тоже без осадков. И в Гомеле идентичные метеоусловия 28-30 выше нуля и переменная облачность.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Привет. Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200. 69 26 24 или на сайте bgs.by.

0: хранителей.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
7: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:41 точное драйвовое, и вот такой дождливый вечер – это повод для теплой согревающей кружки чая Такамори. Целый набор чая Такамори всевозможные вкусы у меня есть для тебя, для того, чтобы согреть и тебя, и твоих коллег. Ну а что, мне кажется, на исходе рабочего дня нужно устраивать совместное чаепитие и обсуждать, но только не работа, а другие какие-то приятные совместные истории, то, что мы называем тимбилдингом. Итак, для этого нужно заходить в телеграм-канал Радиус ФМ. Есть то самое видео, которое улыбнет и тебя, и твоего коллегу. Вместе сообразите классный комментарий улыбательный и получите от меня набор чая Такамори через пару топовых треков в эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: На

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: 17.48, точное драйвовое. Залетай в наш телеграм-канал. Здесь улыбательное видео. Залетел к нам попугай такой яркий. И мне кажется, он изображает из себя какого-то йога. Может быть, шпага демонстрирует. В общем, засмотрись на эту историю, оставь свой комментарий. Просто попугай Спайдермен, пишет Настя нам. И тут сложно не согласиться. Мне кажется, пора уже предложение с Голливудом и присылать на съемках в соответствующем триллере каком-нибудь про пернатых. Так, где-то я уже это видел, тоже на тему кино. Нам пишет наш самый топовый слушатель. Неужели он повторил подвиг Человека-паука? Мне кажется, абсолютно точно. И даже перевыполнил этот самый план. Вот Марго классно написала, когда муж сказал: выбирай, или Турция, или Египет. Я понимаю, это очень легкий выбор. А можно и туда, и туда. Так, или вот еще одна версия тоже от Марго, когда одна нога ночью ведет к холодильнику, а другая держится за кровать. Вот еще бы третью ногу, которая бы за совесть бы держалась. Я, Жан-Клод Ван Дам, пишет нам Данил. И тут же соответствующую фоточку прикрепляет. Помните, когда Ван Дам между двумя большегрузами так растянулся в шпагате? Известная легендарная история. Так, или вот еще такая версия от Марины. Я познал взлеты и падения. У меня была своя доля ухабистых дорог и очень сильных ветров. Это сделало меня тем, кто я есть сегодня. И то, что вы видите перед собой, это пара ног, созданных, чтобы бросить вызов законам физики. Слушайте, Марина, мне кажется, у вас философ живет. Поэтому лайк вам за это классное сообщение. Ну или вот еще одна версия, которая мне понравилась. Среда, держусь из последних сил, пишет нам Ирина. Ирина, знаете, что вы не одна такая. Ну а сегодня на поручает Акамори достается Марго за сообщение, что вот одна нога ведет ночью к холодильнику, а другая держится за кровать как может. На честном сопротивлении. В общем, Марго на поручает Акамори. Если заставит вас куда-то бегать по ночам, ну, то только в туалетную комнату, наверное, именно так. А вообще желаю вам приятного аппетита и всем-всем нашим авторам говорю огромное спасибо за ваше прекрасное сообщение.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
5: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
6: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Знаете, про сегодняшнюю погоду очень много кто пишет в соцсетях, что это дождь с землей обнимается, я бы даже сказала, целуется. И мне кажется, это круто, когда вот на исходе дня у нас есть возможность вдыхать такой классный, такой свежий воздух в Минске. Небольшой дождик, но проходящий. При этом можем планировать всевозможные маршруты. Один из маршрутов пусть обязательно пролегает наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Заходи, подписывайся и отгадывай нашу абракадабру. Ну а что это такая нагрузочка на твой мозг? Давай-ка его как-то будем разряжать. После всех активных задач здесь у нас 3 подсказочки. И ждем твой ответ в комментариях. А также тебя ждет очень клевый подарок от нашей радиостанции Яндекс.Станция. Алиса, желаю тебе удачи и до встречи в Абракадабре 18.20. 18.01 в Беларуси. Я здесь в студии не одна, здесь Рома Савосик и самая интересная новость. Рома, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, где в Беларуси продают мечту интроверта и чем Дональд Трамп займется после президентского срока.
0: В радиусе новостей.
2: Связь между поколениями не должна прекращаться. Такое мнение озвучила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская во время республиканского медиафорума «Альфа-Спектр». В Минск съехались более 140 ребят со всей страны. Это победители областных и республиканских конкурсов медиатворчества. В программе мастер-классы, яркие встречи и экскурсии. Количество граждан, освобожденных от уголовной ответственности, ежегодно увеличивается, рассказали в Генпрокуратуре. Например, в 2025 году следователи освободили от ответственности 1700 лиц. Основание для рассмотрения вопроса об освобождении от уголовной ответственности – это ходатайство обвиняемого, которое он подал органу, ведущему уголовный процесс. У белорусов появился шанс устроить себе жизнь на необитаемом острове. В Витебской области на аукцион выставили участок, который находится в максимально уединенном месте. Там рядом живописный лес, большое озеро и минимум соседей. И стоит такое удовольствие дешевле многих смартфонов. Стартовая стоимость лота составляет всего 1200 рублей. Правда, для участия в торгах понадобится внести задаток в размере 10% от суммы. Такая смешная цена обусловлена тем, что на аукцион участок попал из-за долгов владельца. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность стать премьер-министром Израиля. Об этом лично заявил политик. Он убежден, что все население Израиля одобрило бы его кандидатуру на данный пост. Так что, может быть, после нынешнего президентского срока я поеду в Израиль и попытаюсь стать там премьер-министром, отметил политик. Студия разработки Warhorse разрабатывает ролевую игру с открытым миром по «Властелину колец». Действия новинки будут происходить в Средиземье. Кроме того, Warhorse подтвердила, что в разработке прямо сейчас находится новое приключение Kingdom Come. Предполагается, что это Kingdom Come Deliverance 3. Но это пока не подтверждено. Возможно, будет какой-то спин-офф. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 85 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 2 копейки. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков, пройди опрос до конца. И ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай и побеждай. С новостями на этом все, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия.

0: условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30 тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: should have walked away. На Радіус FM Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.13, точное драйвовое. Я не знаю, в каком настроении пребываешь сейчас ты. Возможно, тебе хочется плакать, прям как вот небо за окошком столицы немножечко дождит. Но, тем не менее, мне хочется, чтобы вот в этой хмурой погоде, в этом хмуром настроении были и пятна проблеска, да. Пятна того, что наконец-таки что-то прекрасное случится в твоей жизни. Возможно, ты много сегодня работал. Пора подумать о своих истинных желаниях. Пора просто поболтать обо всем и ни о чем. Поэтому участвуй в нашей бракадабре. Да, жду тебя в телеграм-канале Радиус FM. Заходишь, отгадываешь по трем подсказочкам то, что мы загадали. Ждешь мой звоночек, далее общаемся. Кто знает, может быть, именно ты станешь победителем и обладателем главного приза этой недели. Яндекс-станции Алиса от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Прямо сейчас с нами на связи Наталья, у которой очень необычный аватар. Наташ, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Наташ, привет. Слушай, ну у тебя такой аватар классный. Рыжий кот такой, пушистик смотрит. Мне он показался похожим на рыжего кота из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». Не оттуда ты его взяла?
2: Ну, почти. Ну, задумка была такая, но не оттуда.
1: Не оттуда, хорошо. Расскажи, что там под ним по-китайски написано. Я пыталась прочесть, не получается. Что имелось в виду?
2: Там мое имя Наталья. Написано.
1: О, по-китайски? Получается
2: да,
1: так?
2: Да.
1: А как оно звучит? Вы знаете, как вот по-китайски ваше имя звучит? Сможете повторить?
2: Нет, к сожалению, наверное, нет. Просто немножко в шоке пребываю, то, что разговариваешь с Радиус ФМ.
1: То ли еще будет. То ли еще будет. Но это положительный шок. Да, иногда стресс тоже бывает положительным. Наташа, собери все мысли. И все, что я знаю по-китайски, это нихао. То есть привет, я тебе желаю действительно, чтобы тебе удача сейчас благоволила. Может быть, какие-то там китайские боги сейчас за тебя молятся, чтобы все получилось. 7 виртуальных наушников от 1 до 7. Угадай, где, за какими наушниками спрятан топовый трек Радиус ФМ. Назови просто цифру от 1 до 7. Поехали.
2: Цифра 2.
1: А цифра 2. Что-то с ней связано, нет?
2: Нет, ничего.
3: Омнительно. Ну, окей.
1: Ага, вот если бы было связано, возможно, бы сработало с первой попытки. Хорошо, даю тебе еще одну попытку. Поехали. Итак.
2: Цифра 6.
1: Ну уж, шестерка точно. Точно что-то связано, мне кажется. С цифрой 6 что-то связано в жизни? Может быть, день рождения 6 числа?
2: Нет, нет.
1: Но надо подумать, потому что... Да! Удача! Удача, улыбнулась вам со второй попытки. Здесь прячется топовый трек Радиус ФМ. Ava Max сейчас в нашем эфире. Я тебя поздравляю. Вот эти аплодисменты. Прямо сейчас я отдаю тебе. Ты рада?
2: Да. Не совсем понимаю, что там было.
1: Да, смотри, прямо сейчас голосовое послушаем как раз-таки от Насти, которая вчера запрятала трек Радиус ФМ Ava Max, который мы слушали прямо сейчас. Итак, Настя выходит на связь.
4: Привет, я Настя, участница игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 6.
1: Вот, ну все сложилось же, сложилось. Спасибо тебе. Ты, между прочим, входишь, получается, в число лидеров этой недели. В пятницу, до пятницы мы играем, в пятницу будет понятно, кто с кем будет. В итоге сойдется в батле, либо станет абсолютным победителем. Ну что, Наташа, я так слышу, что ты в шоке до сих пор пребываешь.
2: Ну, если честно, то да, как бы так.
1: О, это очень няшно.
2: Как реагировать на это все, если честно?
1: Просто наслаждаться и принимать дары Вселенной и дары Радиус ФМ. Напомню, главный подарок этой недели – это Яндекс.Станция. Алиса.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: Твое драйвовое настроение мы поддержим в самое ближайшее время классным треком от Минелли. Также хорошо знакомый тебе трек от Миши Миллера «Бэм Бэм». И красотка Эва Макс «Холд». На самом деле, поводов для большого расстройства, либо тем более для слез, на самом деле, нет. У нас с тобой завтра будет очень хорошая погода. Это настоящее лето. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Правда, есть один нюанс. Это коснется не всех белорусских городов. А вот каких? Расскажу. В Витебске до плюс 30. Шикарно, знойно, без осадков. В Могилеве тоже без осадков. 28-30. И до завтра будет в Гомеле тоже очень такая жаркая погода. Знойная. 28-30 выше нуля и без осадков. Где же дожди? Где же пока еще ощущается весна? В Минске 24. И дожди, и грозы, молнии. Осадки в Гродно 20-22 всего. В Бресте завтра будет переменная облачность без осадков и до 23 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
6: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
7: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
8: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
7: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
8: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
9: Вот, когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, не верьте никогда. Детей она может оставить с соседкой, а мужа никогда.
10: Хорошо.
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Ну что, сознавайся, где я тебя застукала на работе, небось, до сих пор сидишь за своим ноутом. Хочешь, тебя немножечко отвлеку вот такой информации? Специалисты, пульмонологи объяснили, когда работа за компьютером, за ноутом может привести к астме. Слушай подробности. По словам врачей, сама по себе пыль, которая содержится на процессоре, в клавиатуре, она в целом не опасна для человека. Однако, если вдруг у пациента повышена чувствительность к внешним раздражителям, то этот риск очень существенно возрастает. Да. И вот здесь большую угрозу представляют разрастающиеся в буквальном смысле пылевые клещи, которые присутствуют в мельчайшей пыли. Я читаю, мне становится немножечко страшненько. Мурашки по мне бегают, ну или те самые пылевые клещи. Так вот, охлаждающие кулеры прогоняют через компьютер огромное количество воздуха, создавая воздушный поток. Он способствует оседанию пыли на деталях компьютера. При несвоевременной чистке компьютер это может провоцировать приступы, как раз-таки вот эту самую аллергию к пыли. Ну что, получается, возникает вопрос, как давно ты чистил свой ноут, свой компьютер? В общем, в итоге, мне кажется, это повод заняться уборочкой такой на минималочках, но сильно не затягивай. Главное, делай весь этот важный процесс под топовую музыку Радиус ФМ, тогда все пройдет быстро и в удовольствие.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: шумную колонку.
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. На Радиус FM Автодрайв. Пункт выдачи.
2: Ой, что нашла. Если учитывать, что в некоторых белорусских городах температура плюс 29-30 и сегодня, и завтра, то вот то, что я нашла на маркетплейсе, то, что придумали китайцы, точно вам пригодится. Это холодное, либо еще его называют охлаждающее полотенце. Отличный способ, чтобы, например, ну вот охладиться в жару, чтобы снять отек, если вдруг кто-то укусил вас, какое-нибудь насекомое. Ну или даже, например, вот температура повысилась, вот так вот такое охлаждающее полотенце на лоб кладешь себе, уже будет чувствовать себя намного лучше, намного приятнее. Ищи подробности. Такая, знаешь, микрофибра, она очень приятная на ощупь, но просто самое удивительное, что вот ты даже получаешь этот товар на маркетплейсе, и реально уже в пакете он холодный. Вот чем вся фишка. Стоит эта история абсолютно недорого. Вот за 6 рублей я, например, нашла. Очень классно подойдет для занятий спортом на открытом воздухе, если все-таки ты бегаешь, например. А мне кажется, бегать лучше всего как раз-таки в теплое время года именно на свежем воздухе. И вот это самое полотенчиком положил себе на шею или еще куда-то. И все, комфортно, бежи себе в удовольствие. Конечно же, делаешь это под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
4: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
5: Спасибо, солнышко. А это тебе.
4: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
6: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой придерживайся правильного курса. Правильный курс – это подзаряжающая топовая музыка Радио СФМ. И, конечно же, наша компания тебя и согреет. И, между прочим, этот несколько хмурый вечер мы прямо сейчас раскрасим, конечно же, яркими красками, горячей топовой музыкой. Та музыка, которая подарит самые яркие эмоции. Ну, смотри, Тед Макро – идеальный трек для автомобиля Sports Car. Ну, а также Рита Ора – Don't Think Twice. Красавчик Дэмиан Давид, специально для таких девушек, как я, которые хотят романтики в этот вечер. А если тебе хочется не просто романтики, а еще и пообщаться, то заходи прямо сейчас в наш вот стрим. Вот так, предлагаю тебе такую историю внезапно. В ТикТоке мы уже организовываем приятное общение под классную музыку. Это блок из 10 топовых треков сразу после выпуска новостей. За новости сегодня в ответе Рома Савосик. Рома, выходи на связь. 19:00 в Беларуси. Ром, какие новости принес? Рассказывай.
2: Привет, расскажу, какая банкнота появится в Беларуси и сколько рабочих мест создаст ИИ.
0: В радиусе новостей.
2: Глава МИД Беларуси 20 мая встретился с послом Бразилии в связи с завершением срока его дипломатической миссии. Максим Рженков выразил благодарность Бернарду Жоргу за его плодотворную деятельность. Стороны отметили положительную динамику сотрудничества между нашими странами. Министр обсудил с послом Бразилии ключевые направления дальнейшей экономической и политической кооперации, а также важность развития всестороннего сотрудничества. Нацбанк Беларуси с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Она продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 19-22 годах. Новую банкноту покажем позже, но уже сейчас можем сказать, что изменения в дизайне есть, анонсировали в Нацбанке. В Минске на МКАД затруднено движение транспорта из-за ДТП. Инцидент произошел в районе 35-го километра со стороны улицы Зацень в направлении улицы Притыцкого. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута. НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт в Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск. Также ранее в Кремле заявляли, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, а в МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск и государств-членов НАТО в Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем уничтожит, считают аналитики. Организации, которые сейчас инвестируют в перестройку путей карьерного роста, основанных на навыках и адаптивности, будут лучше подготовлены к удовлетворению будущего спроса на таланты, в то время как те, кто этого не делает, рискуют создать серьезные пробелы в компетенциях как раз в тот момент, когда ускоряется рост, обусловленный искусственным интеллектом, предупредил специалист Кэлин Лоумастер. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30. Тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33 точное драйво. Абсолютно комфортный вечер сейчас встречает Минск. Напомню, на всякий случай, сегодня 20 мая. Между прочим, весна практически на исходе, но мы это правда ощущаем, потому что световая часть дня увеличилась значительно. Уже сегодня в 9 вечера случится закат. И я очень надеюсь, что завтра вся Беларусь уже почувствует приход лета. Но пока вот высокие показатели сегодня наблюдались, например, по северу нашей страны, как-то ни странно, в Витебске было до плюс 29. Если нас слушает город Витебск, заходите в наш стрим Радиус FM в ТикТоке. Мы общаемся. Поделитесь, пожалуйста, как вы переживаете такие, мне кажется, аномальные температуры для мая. Тем не менее, мы вдохновляемся грядущим летом. И на завтра нам синоптики вот что обещают.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А в некоторых городах будет продолжение лета. Ну вот смотрите, Витебск, те же 28-30 выше нуля. Витебск, мы вам завидуем. Могилев 28-30 со знаком плюс. Гомель тоже до плюс 30. В Минске чуть-чуть поспокойнее, попрохладнее 24-26. При этом дождь, гроза и молнии. Ну то есть еще светопредставление нас ожидает, чтобы веселее было. Далее Гродно 20-22 со знаком плюс. Ожидаем осадки. В Бресте, в южном регионе, здесь 21-23. Достаточно невысокие показатели по сравнению с другими городами, при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.

0: 19:47 точное, драйвовая. Прямо сейчас я обращаюсь к тебе. Какая музыка вызывает у тебя трепет и настоящие мураши? Расскажи нам об этом, зайди на сайт radiosfm.by. Пройди музыкальный тест. Там более 100 вопросов, но смотри, у нас для тебя есть классный подарок. Если ты пройдешь этот музыкальный путь, мы, во-первых, составим идеальный плейлист, который захочется слушать на репите. Во-вторых, ты получишь от Radios FM Яндекс-станцию Алиса. Мне кажется, хороший обмен энергиями. Ну и, конечно же, для классного теплого вечера топовая музыка Radios FM – это то, что нужно. Мне кажется, абсолютно краш всех девчонок. Проект Крэш Адамс в самое ближайшее время добавит градусов в этот несколько дождливый вечер в Минске. Хотя вот мы сейчас ведем стрим в ТикТоке. Нам пишут из разных белорусских городов. Не везде сегодня ощущается хмурая весна. Где-то абсолютно точно лето. Плюс 29. Даже такие показатели есть в белорусских городах. Мы придаем привет жарким городам. Пожалуйста, делитесь теплом, делитесь своим горячим настроением и оставайтесь в компании Radios FM. Топовая музыка да пребудет с нами.
1: Автодрайв на Radios FM. Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Сегодня начальник ГАИ Минска Сергей Бабич расскажет, почему в летний период детский дорожно-транспортный травматизм возрастает на 20%, каковы основные причины ПДД в 2026 году и как госавтоинспекция использует ТикТок для продвижения правил ПДД для детей и подростков.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Министерство по налогам и сборам напомнило белорусам об уплате подоходного налога. На это есть 13 дней. Срок уплаты подоходного налога для физлиц, представивших налоговые декларации о доходах за 2025 год, наступит 1 июня. Речь идет о людях, которые в прошлом году получили доходы, подлежащие декларированию. Декларацию ранее предоставили те, кто получал доходы из-за границы, продавал транспорт или недвижимость, а также получал крупные подарки. В Беларуси построят супертеплицу. Парник разместят в Брестской области, а его площадь составит 1,5 гектара. Главный инженер комбината Владимир Науменко отметил, что теплица будет поколения 4+. Даст новые рабочие места и увеличит объемы производства овощей. Уже ближайшей зимой в новой теплице начнут выращивать огурцы. Первые овощи планируют получить в марте 2027 года. США сокращают военное присутствие в Европе. Как сообщили в Пентагоне, число американских боевых бригад на континенте уменьшится с 4 до 3. Главная цель Белого дома – реализация программы Дональда Трампа «Америка прежде всего». В ее рамках Вашингтон планирует поощрять союзников по НАТО, брать на себя основную ответственность за обычную оборону европейского региона. В самом центре Нью-Йорка взорвался автомобиль. ЧП произошло в сердце финансового квартала, прямо у подножия статуи быка, в нескольких десятках метров от знаменитой Уолл-стрит. Возгорание было настолько масштабным, что зрители разбежались в опасении теракта, но обошлось без пострадавших. Огонь удалось быстро потушить. Власти выясняют причины инцидента, но версию теракта уже отвергли. Белорусы победно стартовали в новом сезоне Евролиги по пляжному футболу. В стартовом поединке группы А в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария белорусы разгромили команду Турции со счетом 10-2. В прошлом году белорусы в третий раз подряд стали бронзовыми призерами Евролиги, а в 2021 году они были обладателями серебра главного континентального турнира. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30. Тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30. Тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама.
3: Алиса, как слушать музыку без подписки?
4: Все просто. Слушай Радиус FM.
3: Алиса,
4: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Сегодня начальник ГАИ Минска Сергей Бабич расскажет, почему в летний период детский дорожно-транспортный травматизм возрастает на 20%, каковы основные причины ПДД в 2026 году и как госавтоинспекция использует ТикТок для продвижения правил ПДД для детей и подростков.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. МИД Беларуси выступила с заявлением в связи с ранением белоруса на территории Польши. В ситуации разбирались не только белорусские правоохранители, но и дипломаты. Заявление озвучил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков. Он отметил, что этот инцидент ставит под сомнение заявляемый польской стороной уровень безопасности. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок, акцентировал Воронков. Некоторые выпускники рискуют остаться без аттестации.

0: время суток и в условиях плохой видимости. На аукцион выставили необычный лот – небольшую квартиру на улице Брестской, 54 в Слониме. Стартовая цена почти 7700 рублей. Речь идет о квартире площадью 18 квадратных метров. На мансардном этаже дома 1939 года постройки. Все пространство – одна жилая комната. Отдельной кухни нет, отопление печное, электричество центральное. Торги назначены на 17 июня, начало в 11:00. Белорусская теннисистка Александра Соснович пробилась в решающую стадию квалификационного раунда открытого чемпионата Франции. Во втором круге отбора на Ролан-Гаррос белорусская одержала более чем уверенную победу над представительницей хозяев турнира Асен Доден 6-1-6-0. Следующей соперницей белорусской в споре за путевку в основную сетку престижного состязания будет Марина Басольс. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 85 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 2 копейки. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30. 30 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В летний период детские дорожно-транспортные травматизмы возрастают на 20%. Это связано с долгими каникулами, отсутствием школьного контроля, а также активным использованием велосипедов, самокатов и роликов. В это время около половины всех ДТП с несовершеннолетними происходит по их собственной неосторожности. Всем здравствуйте, это шоу «Столка», меня зовут Елена Орлова, а в гостях у нас сегодня начальник ГАИ Минска Сергей Васильевич Бабич. Приветствую вас, Сергей Васильевич.
3: Добрый день.
2: Напоминаю, можно задать вопрос, высказать свое мнение при помощи телеграмма, соцсети ВКонтакте, ищи группу проекта «Шоу «Столка». Оставляй комментарий под анонсом этой передачи. Смотри прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Все ссылки ищи на сайте radiosfm.by. Итак, Сергей Васильевич, каковы основные причины аварии в 2026 году с участием детей? И были ли какие-то резонансные ДТП в столице?
3: Вы знаете, основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием детей, как были, так и остаются. Это в основном проявление невнимательности со стороны данной категории участников дорожного движения. А в частности, это и переход улицы в неположенном месте, и перебегание проезжей части на запрещающий сигнал светофора, на красный. Это проблемная ситуация, возникающая в дворовой территории, то есть выход из стоящего транспортного средства, из предметов, ограничивающихся обзорность, что приводит к последующим дорожно-транспортным происшествиям. Для нас каждое, уже отвечая на вопрос о резонансном происшествии, для нас каждое происшествие с участием несовершеннолетнего уже является резонансным и дает нам повод где-то менять свою тактику, стратегию в профилактической работе, в работе по предупреждению, пресечению такого рода дорожно-транспортных происшествий.
2: Сергей Васильевич, кто лучше знает ПДД, дети или взрослые? И насколько важен личный пример родителей в этом вопросе? Да и не только родителей, вообще старших.
3: Здесь однозначно сама жизненная ситуация диктует то, что взрослые человек будет знать правила дорожного движения лучше, потому что в силу своей жизненного опыта, в силу своей бытовой необходимости он вынужден каждый день встречаться, кто как водитель, кто как пешеход, передвигающийся по улицам нашего города. Ребенок, соответственно, где-то меньше. Но, тем не менее, участие родителя в правовом становлении, воспитании ребенка является самым основным и непосредственным, потому что своим личным примером родитель только может научить, показать ребенку, как необходимо выполнять правила дорожного движения, рассказать, где и какие опасности его могут подстерегать, где какие риски могут быть на улице, на дороге. В принципе, наверное, приучить его к вот этому вхождению в безопасный мир для того, чтобы сохранить свою жизнь, здоровье и чувствовать себя в безопасности.
2: Сергей Васильевич, главная причина ДТП летом, вот как эксперта, вы тоже поставили на первое место, это внезапный выход на дорогу детей, да? А второй пункт – это неправильный переход, пересечение проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Насколько это актуально тоже для столицы?
3: Вы знаете, это актуально, и мы еще не затронули категорию тех же деток, которые используют в своем передвижении и различного рода транспортные средства, начиная от спортинвентаря, такого как простые самокаты, роликовые коньки, но есть же и высокоинертные транспортные средства, такие как велосипеды и средства персональной мобильности. И это тоже приводит к дополнительным нарушениям со стороны несовершеннолетних, которые в последующем ведут к их травмированию. Это, соответственно, и игнорирование при управлении средством персональной мобильности правила спешивания на пешеходном переходе, обязательного спешивания. Это и игнорирование скоростных режимов, это катание подвое, что является тоже очень травмоопасным и небезопасным как для водителя, как и не для законного вот этого пассажира, который пытается сзади стоять, держась за водителя, тем самым, условно говоря, подвергает опасности всех окружающих.
2: Сергей Васильевич, есть ли какая-то возрастная специфика? Потому что мы знаем, что если дети 7-8 лет, они не могут правильно оценить расстояние до приближающейся машины или скорость ее движения, а подростки попадают чаще всего из-за стремления к лидерству или они отвлекаются попросту на гаджеты, да?
3: Да, все верно. Есть и возрастные такие особенности в правовом поведении пешеходов, маленьких пешеходов на уличной дорожной сети. И вы правильно сказали, что дети, которые в возрасте до 10 лет, они не всегда объективно оценивают обстановку, чувство опасности, чувство страха у них порой отсутствует, проявляют и невнимательность, поэтому мы и видим вот такие необдуманные действия, как попытка догнать мяч, который выскочил на проезжую часть, это попытка со скоростью быстрой проехать на том же беговеле либо велосипеде по проезжей части, пусть это и дворовая, это выбежать и из-за стоящей машины. Ну, а дети, которые постарше уже в силу где-то своего юношеского максимализма, так назовем, пытаются самоутвердиться через какие-либо поступки. Это мы видим и использование тех же трюковых самокатов, это, видимо, тоже неправильное использование тех же трюковых велосипедов, либо вовсе пытаются различного рода пируэты выписывать на электросамокатах, которые небезопасны как для них самих, так и для окружающих.
2: Сергей Васильевич, насколько важна безопасность средств мобильности? То есть вот здесь велосипеды, самокаты, экипировку сюда тоже можно отнести?
3: Безусловно, это тот вопрос, на который следует в наших современных реалиях обращать внимание и уделять этому также очень большое значение. Почему? Потому что много сейчас используется у нас, так скажем, не только детьми, но и взрослыми участниками движения. Это даже жизненная необходимость, лучше так скажем, средства и персональной мобильности, и велосипедов. Поэтому стоит позаботиться о своей личной безопасности непосредственно с самими вот этими водителями. В первую очередь, вы правильно отметили, это и пассивные средства защиты, такие как налокотники, наколенники, перчатки, каски, которые в случае падения смогут предотвратить получение травм серьезного значения. Это также соблюдение тех необходимых правил дорожного движения, которые предписаны, к слову говоря, вступили в силу с изменениями с сентября прошлого года. Касательно их передвижения, основные изменения так коснулись и необходимости спешивания на пешеходных переходах, как регулируемых, так и нерегулируемых, за исключением случаев, когда пешеходный переход регулируется транспортным светофором для велосипедистов, то есть маленький светофор, на силуэты сигналов которого нанесены велосипедики. Либо табличка, которая также дублирует светофор, то есть сигнал светофора нанесен, внизу на фоне синего света также изображен силуэт велосипеда. Это допускается пересекать, не спешиваясь на этом пешеходном переходе, но при условии, что человек движется со скоростью идущего шагом пешехода. И напоминаю, что эти светофоры либо таблички устанавливаются только в тех местах, где существует бесконфликтное пересечение проезжей части. То есть конфликт водителя и велосипедиста, либо водителя и водителя средства персональной мобильности исключен. То есть тому горит зеленый, значит, оставшимся исключительно будет гореть красный сигнал. Также при пересечении допускается не спешиться по линии тротуара либо обочины проезжей части. Это, по-простому сказать, выезд из дворовых территорий, прилегающих территорий, где нет пешеходного перехода. В этом случае водитель СПМ либо водитель велосипеда в обязательном порядке должен уступать дорогу транспортным средствам, въезжающим либо выезжающим из этой прилегающей территории, неважно. И в случае пересечения на предоставление преимущества должен двигаться со скоростью идущего шагом также пешехода. Это напоминаю, опять же, те требования, которые предъявляются в обязательном порядке, запрещено как водителям велосипедов, так и водителям средств персональной мобильности управлять в состоянии алкогольного опьянения. Это запрещено перевозка пассажиров на средстве персональной мобильности. Максимум это должен один человек передвигаться, соответственно, как говорят нам правила дорожного движения. Ну и скоростной режим. Хочу напомнить так, что в черте города этот скоростной режим на тротуаре у водителя средств персональной мобильности не должен превышать скорость 10 км в час. Только лишь при движении по велодорожке эта скорость может быть допустима не более 25 км в час. Стоит учитывать. Почему? Потому что в городе мы наблюдаем и плотность большая пешеходов, и во взаимодействии на тротуаре с пешеходами мы осознаем, и водитель велосипеда и СПМ должен осознавать, что передвигаясь со значительно превышающей скоростью идущего шагом пешехода, не исключены пересечения их траектории, то есть выход пешехода на путь их следования. Но моментально остановиться в любом случае может не получиться, что приведет к травмированию как самого пешехода, оказавшегося на пути следования, так и при падении самого водителя вот этого транспортного средства. Поэтому просим это учитывать и неукоснительно соблюдать. соблюдать и понимать все вероятные риски и опасности.
2: Как часто происходят ДТП с участием велосипедистов, водителей электросамокатов и моноколес у нас в столице?
3: Вы знаете, наша статистика показывает, что с введением изменений в правила дорожного движения идет тенденция к снижению, но этому предшествует значительная профилактическая работа со стороны госавтоинспекции, со стороны наших кикшеринговых компаний, которые предоставляют для проката свои самокаты. Мы активно разъясняем водителям те требования, которые вступили в силу в сентябре прошлого года.
2: Хотя бы все знают уже правила.
3: Предупреждаем. Нет, к сожалению, не все. И в этом наша задача сейчас и состоит, чтобы довести и обеспечить безопасность их. Потому что мы всех предупреждаем, что у вас нету сейчас в настоящее время преимущества перед транспортными средствами при пересечении.
2: Спасибо вам за это. Я вам как водитель говорю. Вы знаете, как страшно, когда мчит с приличной скоростью на тебя средство персональной мобильности. И ты понимаешь, что доля секунды и несколько жизней, что называется, сразу.
3: Все, наверное. И водитель средства персональной мобильности либо велосипеда должен понимать, что в случае выезда на пешеходный переход, не спешиваясь, может быть дана принципиальная оценка виновности в произошедшем ДТП, столкновении с транспортным средством, в части его вины.
2: Статистика ВОЗ гласит о том, что использование детских автомобильных сидений сокращает детскую смертность при авариях на 54%, а риск серьезных травм на 70%. Активно ли используют водители в городе Минске детские кресла и удерживающие устройства, и насколько такие меры обеспечивают безопасность?
3: Очень важный актуальный вопрос, особенно в период наступления летних каникул, когда чаще всего люди совершают поездки, в том числе и дальние, осуществляющиеся при этом и также перевозку деток. И по имеющейся статистике мы наблюдаем то, что ряд несовершеннолетних пострадавших ДТП пострадали по вине самих же водителей, а не по их вине. А в основном это сопряжено с осуществлением их транспортирования в автомобиле. Мы понимаем, и водитель должен понимать, что в случае резкого торможения, в случае дорожно-транспортного происшествия, если ребенок не закреплен в транспортном средстве должным образом, влечет за собой инертность, влечет за собой травмирование, удары о сторонние предметы, предметы в салоне, вплоть до того, что наблюдались случаи, когда до лобового стекла доходила инерционная сила ребенка и разбивала даже лобовое стекло, что приводит к травмированию детского организма в значительной степени. Поэтому не стоит забывать об этом, использовать максимально детские удерживающие устройства. В случае, если уже возраст ребенка превышает 5 лет, то, соответственно, можно использовать подушки, бустеры, различного рода приспособления, которые позволяют безопасно пристегнуть ребенка. И не забывать об этом, что ответственность за жизнь, за здоровье перевозимых детей лежит все-таки на водителе. Поэтому проявление внимательности никогда не будет лишним.
2: Сергей Васильевич, верно ли, вот готовясь к программе, я нашла сведения о том, что по статистике, если серьезное ДТП, то в 90% случаев автокресло спасало жизнь ребенка.
3: Ну, статистика вас не обманывает. Это совершенно верно. И проверено как экспериментальным путем. Все верно.
2: Угу. Сергей Васильевич, давайте теперь поговорим про действенные меры профилактики, потому что мы понимаем сами, что, как вы говорите, регулярный инструктаж. Ну, когда дети ходят в школу или там в сад, это все понятно. С ними все равно педагоги, да, лишний раз обращают их внимание на то, что надо там правильно переходить дорогу, правильно пользоваться средствами персональной мобильности и так далее. Но летом дети зачастую проводят его у бабушек, у дедушек, да, опять-таки за пределами города и так далее. Насколько это тоже актуально?
3: Знаете, это актуально. Я хочу поблагодарить всех педагогов, которые в школе включены в процесс воспитания детей в части безопасного нахождения на улицах, на дорогах, и это приносит свой значительный эффект. Но воспитание также должно правовое осуществляться и в семье. И поговоря про инструктаж, мы имеем в виду, что отправляя ребенка на улицу, не стоит там перечитывать все правила дорожного движения, но основные аспекты напомнить ему лишний раз о том, что смотри
2: налево-направо,
3: да? Переходя дорогу, посмотри, чтобы зеленый горел. Ну и во дворе играя, конечно же, не выбегай из-за машины и будь очень предельно внимательным. Все равно у ребенка это не оставляет каких-то незабываемых эмоций. Все равно он это помнит. Он в нужный момент где-то и в подсознании у него всплывет эта информация, и он будет уже сам беспокоиться о своей личной безопасности, где-то лишний раз остерегать тех же сверстников. Ну, мы уже говорили, что личным примером, безусловно, стоит воспитывать в ребенке вот это правовое сознание.
2: Опять-таки, очень, наверное, серьезный момент – заметность на дороге, да, потому что если в учебное время у школьников рюкзаки, они все оснащены фликерами, как правило, да, либо световозвращающими элементами, то одежда все-таки у ребенка, она зачастую, да, не предусматривает, особенно в летний период, скажем, там, если жарко, то вообще шорты, майка, вот и вся одежда, по сути.
3: Все правильно, но летний период немножко нам способствует и тем, что световой день гораздо длиннее, но видимость ребенка все равно необходимо обозначить. Это можно достичь уже за счет контрастных предметов в его одежде, те же маечки, сумочки, которые позволят, ну, обеспечить ему видимость в нужный момент, и водитель сможет принять меры к снижению скорости, к маневру какому-то, чтобы не допустить столкновения. Но в то же время мы всю информацию, несмотря на летний каникулярный период, продолжаем доносить до детей. Мы организовали нашу работу таким образом, профилактическую, чтобы детям даже в период их отдыха, на каникулах, встречаться, рассказывать. Это в рамках их отдыха в летних школьных лагерях, в рамках отдыха их в оздоровительных лагерях, даже загородных. Мы выезжаем и проводим различного рода акции, напоминая о себе, напоминая о соблюдении правил дорожного движения и напоминая о безопасности.
2: А напоминаете ли вы в ТикТоке и прочих соцсетях эти самые правила движения для детей и подростков? Замечательно, что с ними вы проводите встречи, рейды, но мы понимаем, что дети, ну, 80% своего свободного времени проводят на сегодняшний день в смартфонах.
3: Лена, если затронуть методы и формы профилактики, то для каждой возрастной категории у нас существует она отдельная и своя. Для детей помладше возраста мы, конечно же, используем и мультипликационные фильмы с отображением основных требований правил дорожного движения. Мы это проводим в игровой форме, где-то рассказывая путем викторин, конкурсов, загадок, поговорок, либо интерактивного общения. Для детей, которые постарше, мы даже демонстрируем фильмы, которые отображают тоже основные проблемные вопросы. Порой эти фильмы их так впечатляют, что даже следующий рассказ не особо нужен. Для детей, которые уже использовали или используют в своем быту соцсети, у нас же, конечно, есть и свои телеграм-каналы, канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, где можно почерпнуть всю информацию, на нем может подписаться любой. Мы также используем и Инстаграм ГАИ Минск, тоже, где можно почерпнуть всю информацию. Также используем и ТикТок ГАИ Минска, тоже называется, где можно также получать информацию. И я наблюдаю по той аудитории, которая у нас присутствует в качестве подписчиков, количество подписчиков, что достаточно пользуется
2: популярностью,
3: да, популярностью. И я понимаю, что человек, который просто смотрит и просматривает эту информацию, он уже напитан той проблематикой, и он готов к безопасному поведению на дороге и готов это все нести, так скажем, массы к своим сверстникам, к обсуждению и тем самым достигать профилактической работы и недопущению нарушений правил дорожного движения.
2: И завершающий на сегодняшний день вопрос – это особенности происшествий. Опять-таки, эксперты ставят на первое место дворовые территории, да, потому что с наступлением лета все равно дети больше, если хорошая погода, время проводят на улице. А второе – это роль пассажира, потому что травмы зачастую случаются, когда дети перевозятся в машине с нарушением правил использования ремней безопасности и детских автокресел просто-напросто.
3: Все правильно. Правильно говорят эксперты. В летний период мы наблюдаем увеличение количества детей на улично-дорожной сети. Это связано с каникулярным периодом, но все равно они где-то проводят время, где-то они гуляют. И мы уже, в свою очередь, понимая эти риски, приближаем и наряды дорожно-патрульной службы, и свои агитационные группы, которые разъясняют правила поведения, вплоть до того, что в парках отдыха, где-то вблизи детских игровых площадок. И хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, и водителей, что в таких местах, где наблюдается массовое скопление деток, места притяжения деток, необходимо проявлять бдительность, уже заблаговременно выбирать ту скорость движения, которая позволит им остановиться в случае возникновения опасности, принять какой-то маневр, чтобы не допустить наезд въезда столкновения. Ну и дворовая территория для этого не исключение. Правила говорят, что скорость должна превышать не больше 20 км в час.
2: При движении по дворе. Лишний раз задуматься.
3: И где-то может даже скорость не повышать больше 10 для того, чтобы безопасно проехать двор. Да, это сложно, психологически сложно медленно ехать где-то, но это требует правил дорожного движения, что позволит избежать какого-то инцидента и может где-то не допустить чрезвычайного происшествия с участием ребенка.
2: 25 мая не за горами. Потребуется включение ближнего света фар в этот период на дорогах в светлое время суток.
3: Елена, действительно, мы традиционно с 25 мая по 5 июня проводим республиканскую профилактическую акцию «Внимание, дети», которая направлена в первую очередь на привлечение к проблематике детского даже транспортного травматизма. Как мы уже говорили, связано это с наступлением каникулярного периода летнего. Мы обязаны предупредить как водителей, так и детей о том, что есть отдельные аспекты, требования, которые, ну, нужно в этот сезон, наверное, соблюдать более пристально и более бдительно. Водителям доводим всю информацию касательно появления детей на дорогах, касательно обеспечения их безопасности, ну а детям, соответственно, рассказываем ту информацию, которая также им позволит чувствовать себя в безопасности и беззаботно провести каникулы, получив от этого удовольствие, а не какого-либо рода травмы.
2: Сергей Васильевич, спасибо, что нашли время, заглянули к нам в студию. Напоминаю, что сегодня помогал в теме нам разбираться начальник ГАИ Минска Сергей Васильевич Бабич.
3: Очень приятно было пообщаться. Я уверен, что наш конструктивный диалог достигнет своего положительного успеха.
2: А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир и задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте. Для вас сегодня работала Елена Орлова. Всем пока.
1: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30. Тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность. Дякую.

0: были неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Звук поставим.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Таня. Она любила по-настоящему. И каждый раз думала, ну вот еще немного, и он поймет, повзрослеет, станет внимательнее, начнет слышать. Проходили месяцы, потом годы, а менялась почему-то только она. Терпела больше, объясняла мягче, злилась тише.
3: Знакомо. Когда в отношениях один в режиме «работаю над собой», а второй «я такой, принимай».
2: Таня все время говорила себе, любовь — это принимать, не давить. Но внутри росло ощущение, что ее потребности будто где-то в очереди. И очередь эта не двигается.
3: И ты стоишь с номерком, а табло зависло.
2: В психологии есть важный момент. Люди меняются только тогда, когда сами видят в этом смысл. Ни уговоры, ни ультиматумы, ни «если бы ты меня любил» не работают долго.
3: То есть нельзя полюбить человека так сильно, чтобы он стал другим?
2: К сожалению, нет. Можно вдохновить, показать пример, обозначить границы, но решение всегда его. И здесь важно различать. Партнер не может меняться или не хочет.
3: Потому что во втором случае это уже не про сложности, а про выбор.
2: Если человек слышит твои чувства, признает проблему, пробует, это путь. Медленный, неровный, но живой. А если обесценивает, отмахивается, злится на сами разговоры, это тоже ответ, просто не тот, на который ты надеялась.
3: Итак, тогда вопрос уже не к нему, а к тебе.
2: Задай себе 3 честных вопроса. Смогу ли я жить так, если он не изменится никогда? Что я все время отдаю, но не получаю взамен? Я остаюсь здесь, из любви или из страха потерять?
3: Страшно, конечно, но очень отрезвляет.
2: Любовь — это не проект по переделке и не экзамен на терпение. Иногда самый взрослый шаг — перестать ждать изменений и принять реальность такой, какая она есть.
3: А потом решить, мне с этим по пути или нет.
2: Потому что партнер может не хотеть меняться, и это его право. Но у тебя всегда остается свое право выбирать отношения, в которых тебе не приходится постоянно ждать лучшей версии другого ценой себя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков. Наша страна исходит из того, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью. Отметил дипломат и подчеркнул, что Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национальности.

0: Варианты такие: неоплачиваемый день отдыха за работу в выходной, отпуск за свой счет, часть трудового отпуска или договоренность с начальством о неполном рабочем дне. Другие варианты стоит уточнить в отделе кадров. Главное – договариваться заранее и письменно. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность стать премьер-министром Израиля. Об этом лично заявил политик. Он убежден, что все население Израиля одобрило бы его кандидатуру на данный пост. Так что, может быть, после нынешнего президентского срока я поеду в Израиль и попытаюсь стать там премьер-министром, отметил политик. Врачи назвали главный симптом хантавируса – затрудненное дыхание. На ранней стадии инфекцию легко спутать с гриппом, но ключевой признак – это проблемы с легкими. Вирус поражает сердечно-легочную систему, создавая высокую нагрузку на сердце. Специфического лечения от хантавируса не существует. Пациентам оказывают поддерживающую терапию. Главное – вовремя помочь с дыханием. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30. Тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
5: Ты крути,

Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion. Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Гаун, гаун, гаун. Ну а золото в нашей рейтинговой таблице в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком Broken Strings. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Проекты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Помнишь, когда ты последний раз разочаровывался в какой-то покупке, выборе кафе или фильма на вечер? Это стало редкостью, ведь мы всегда можем посмотреть рейтинг, прочитать отзывы и сделать единственно верный выбор в пользу лучшего предложения. Звучит прекрасно, но я все же разглядел в этом небольшой минус. О нем и поговорим.
0: Технодзен.
2: Как мне кажется, из-за всей этой темки с рейтингами мы слишком сильно стали бояться ошибиться. Хочется какой-то гарантии, что каждый наш шаг будет эффективным и принесет только 100% удовлетворение. Но ведь в обычной жизни, где нет отзывов и комментариев, такое просто невозможно. Не спорю, учиться лучше на чужих ошибках и не повторять их. Но ведь совершать свои тоже надо. Они намного лучше откладываются в памяти. Выбирая товары с высокими рейтингами, мы идем по уже проложенной тропинке. Абсолютно ничем не рискуя, да и не подбирая то, что нужно именно нам.
0: Оценка Технодзена.
2: Сегодня я советую тебе попробовать практику слепого выбора. Хотя бы раз в месяц заходи в место, у которого вообще нет отзывов, или рейтинг которого кажется тебе подозрительно средним. Не проверяй меню заранее, дай себе право на неудачу. Помни, что твое личное впечатление гораздо важнее, чем среднее арифметическое мнение тысяч незнакомцев.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла, в Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 20-22, в Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 28-30 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. С IPM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
4: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
4: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Гродно днем плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: these beautiful things that I've
1: got. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Гродно днем плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Гродно днем плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи. radiosfm.by. Наш.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Гродно днем плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.